0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа – больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: Не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Наверняка вы знаете семьи, где дети выросли у одних родителей, в одном доме, ели одну и ту же еду, ходили в одну и ту же школу, а характеры у них совершенно разные. Почему так происходит? Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Одни и те же родители, те же условия и атмосфера дома, а дети разные. Один спокойный и дипломатичный, второй вспыльчивый, третий самостоятельный настолько, что его невозможно ни о чем попросить. И родители говорят: «Мы всех воспитывали одинаково». Вот именно здесь и начинается самое интересное. Потому что детей невозможно воспитывать одинаково, даже если родители очень стараются. У каждого ребенка свой темперамент, своя чувствительность, свой порядок рождения, свои отношения с родителями и братьями и сестрами. Старший ребенок часто получает роль ответственного. Ты же старший, уступи. Ты должен помогать. И постепенно может формироваться очень ответственный взрослый, а иногда человек, который всю жизнь чувствует, что обязан заботиться обо всех. Младший может получить совершенно другую роль – любимчика, баловня или, наоборот, ребенок, которого постоянно сравнивают со старшими. А средний иногда вообще оказывается между всеми. Есть еще один важный момент. Один и тот же поступок родителей разные дети могут воспринимать совершенно по-разному. Одному строгий отец кажется человеком, который устанавливает порядок, а другому – человек, которого нужно бояться. Для одного критика становится стимулом, для другого – доказательством: «Со мной что-то не так». Поэтому семейная история у детей одна, а психологический опыт может быть совершенно разным. И это объясняет, почему братья и сестры иногда смотрят на свое детство и рассказывают две совершенно разные истории. Один говорит: «У нас было прекрасное детство». Другой думает и отвечает: «Ты что, мы выросли в совершенно другой семье?» И оба могут быть правы. Потому что характер формируется не только событиями. Он формируется тем, как человек эти события воспринимает и какой вывод из них делает. Поэтому не стоит удивляться, что дети одной семьи становятся разными. Возможно, именно это и делает семью семьей. Один дом, но несколько совершенно разных человеческих историй. Вот на этом и все. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанк Таджикистан шарики инбах шуморобоси упанчумин солгарди истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
4: 8 саат.
5: Радиои Азия Плюс за мони тоза ба фаъолият шуруъ кардана шамаги 8 соат дар як шабона рӯз барномаҳои мустақим пахш мекард. Ин соли 2002 буд. Баъдан вақти эфир ба 12 соат расид. Баъд ба 18, имрӯз бошад радио шабона рӯзӣ фаъолият мекунад.
3: Коммерцбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
6: Коротко о главном.
7: Отечественные спортсмены завоевали золотую и серебряную медали на азиатских играх. АБР выделил Таджикистану 43 миллиона долларов на реформу здравоохранения. Россия в 3,5 раза увеличила поставки дизельного топлива в Таджикистан. 115 туркомпаний примут участие в международной выставке Душанбе. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
8: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
9: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизар» – песня страны любви, которой вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی، عالم با چی کراید اگر بیار نباشد؟ هلالی،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مالیوی شما.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: Андар Тоҷикистон 7.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Ҳамаш дар баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо.
0: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
6: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Азиатский банк развития выделил Таджикистану более 40 миллионов долларов на реформу здравоохранения. Отныне таджикистанцам в Кыргызстане для регистрации потребуется разрешение МИД. Более 100 туркомпаний примут участие в международной выставке Душанбе. Далее подробности этих и других событий. Спортсмен Отабек Раджабов завоевал вторую золотую медаль на азиатских играх в Японии в соревнованиях по смешанным боевым искусствам. В финале он одержал победу над представителем Филиппин Жан-Клодом Саглагом со счетом 3-0. Ранее золотую медаль по смешанным боевым искусствам завоевал Мирзобек Умаров. Отметим, что в копилке сборной уже 8 медалей разного достоинства. Азиатский банк развития выделит Таджикистану свыше 43 миллионов долларов для укрепления системы здравоохранения. Средства направят на улучшение эпидемиологического надзора, модернизацию лабораторий, внедрение цифровых технологий и инструментов искусственного интеллекта для выявления и реагирования на вспышки заболеваний. Проект также предусматривает развитие первичной медико-санитарной помощи, особенно в сельских, отдаленных и приграничных районах, а также создание 5 интегрированных центров помощи женщинам и девочкам, пострадавшим от насилия. По данным Азиатского банка развития, проект поможет усилить раннее выявление таких заболеваний, как туберкулез и ВИЧ, а также повысить готовность медработников к чрезвычайным ситуациям. Россия в 3,5 раза увеличила поставки дизельного топлива в Таджикистан. Так, в августе в республику поступило более 56 тысяч тонн дизельного топлива, тогда как в июле объем поступившего топлива составил 16 тысяч тонн, сообщает об этом «Нефтегазру». Рост поставок произошел после летнего дефицита. В июле на некоторых АЗС Душанбе дистоплива не было, а на других отпускали не менее 20 литров на автомобиль. Цена доходила до 18 саманей за литр. К концу августа дистоплива продавалось в среднем по 16,5 саманей за литр, что на 50% было дороже, чем в начале июля. Отметим, что Россия обеспечивает свыше 90% импорта нефтепродуктов в Таджикистан. Для работающих в Кыргызстане граждан Таджикистана при продлении регистрации потребуется единое разрешение Министерства иностранных дел Кыргызстана, пишет об этом 24KG. Таковы нормы нового порядка регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства в соседней республике. Эти правила также распространяются на граждан Азербайджана и Грузии. Регистрация оформляется по фактическому адресу проживания. Если жилье не принадлежит принимающей стороне, потребуется нотариально заверенное согласие собственника либо доверенность. Регистрацию необходимо оформить после въезда и не позднее последнего дня разрешенного пребывания без регистрации. При выезде на 30 дней и более регистрация автоматически аннулируется. После возвращения ее придется оформлять заново. Международная туристическая выставка «Душанбе» соберет 115 туристических компаний, в том числе 22 зарубежные. Среди участников также представители гостиниц, авиакомпаний, предприятий сферы услуг, учреждений культуры, инвесторы, представители городов-побратимов и городов-партнеров «Душанбе», а также международных организаций, научных кругов и предпринимательского сообщества. Международный форум состоится с 24 по 26 сентября в преддверии Всемирного дня туризма. Основное внимание будет уделено вопросам устойчивого развития туризма, укрепления сотрудничества между городами, привлечения иностранных инвестиций, реализации совместных проектов, а также обмена передовым опытом и формирования новых деловых партнерств в туристической сфере. Также программой предусмотрено проведение B2B-встреч, деловых переговоров, презентации новых туристических направлений и инвестиционных возможностей. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
7: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Сио Мамул приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сио Мамул. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
0: Шуму остава ковкогой музнок дар Душанбе бисьори сифода мебарет. Абонемент نرو روحی حالی کلای و فایدانوک است. با абонемент دیگر هر دفع پرداخت کردنی حقی توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن абонемент خیلی آسان است. با سامانه نرو نقطه تیجی وارد شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی دیسی نکست در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: با مناسبت 35 سالگرد استقلالیت دولت جمهوری

0: соли ҷорӣ тамдид карда шуд. Рақам барои тамос 66 11. Эмин сармоя, дигар мушкили нест.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Рахами телефон Едора и реклама.
4: Чилуяк, чилуяк. Сурудинау Ихсоси Ошно Дар Колабитозаст.
3: Сурудинау Дар Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия плюс.
2: Аҷиба Дем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аҷиба Демро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷиба Дем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Мазовой навишев бургер ропеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навики боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
6: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
7: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
8: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
7: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
8: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
7: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефона идора и реклама.
9: Чилюяк, чилюяк.
10: Джонни Оча. Асрори сихати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
11: Шарики барнома Comfort Baby. Голибуни иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby .tj ва ё бо рақами 3344.
12: Модарони азиз салом. Модар будан ва худро гум накардан мавзӯи имрӯзаи мост. Пеш аз модар шудан, шумо чиро дӯст медоштед? Китобхонӣ, сайру саёҳат, варзиш, мусиқӣ ва баъд аз таваллуди кӯдак баъзан чунин менамояд ки тамоми шахсияти мо танҳо ба як калима табдил ёфтааст. Модар. Аммо шумо пеш аз модар шудан як инсон бо орзуҳо, шавқҳо ва ҳадафҳои худ будед. Кӯшиш кунед, баъзе аз онҳоро нигоҳ доред. Ҳатто агар ҳоло вақти зиёд надошта бошед, аз калимаҳои хурд оғоз кунед. 10 дақиқа китоб, 10 дақиқа сайру гашт, дар ҳафта як машғулияти дӯстдошта, суҳбат бо дӯстон, омӯзиши чизи нав ва ғайра. Модар будан як қисми бузурги ҳаёти шумост, аммо тамоми шахсияти шумо нест. Шунавандаҳои азиз, ёдрас мекунем ки барномаи ҳаррӯзаи Ҷони Оча бо дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод мегардад. Comfort Baby – бо ғамхорӣ нисбати ҳар як оила.
11: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Урепчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344. Comfort Baby – роҳати тифли шумо.
13: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз орзу то амал.
14: Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит «Бамбалео».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти Молявишму.
4: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохтин насли на вас. Бонки байналмилалии Таджикистон, Apple Pay ро муарифи мекунад. Корти байналмилалии IBT ро ба Apple Pay илова кунед. Ва харидхоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, кулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Мазовой новише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Аджибадем – инстандарты джахони тип дар хидмати шумост. Ташхиси дакиг, табобати муасир ва муносибати инфироди ба хар як бемор. Ма самин чиз Аджибадем ро шарики бо этимоди саломати شما میگرداند. صفت به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب آدم جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-0-1717.
6: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
7: بحث با رسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
8: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Отечественные спортсмены завоевали золотую и серебряную медали на Азиатских играх. АБР выделил Таджикистану 43 миллиона долларов на реформу здравоохранения. Россия в 3,5 раза увеличила поставки дизельного топлива в Таджикистан. 115 туркомпаний примут участие в международной выставке Душанбе. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио «Азия Плюс».

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم. وطنداری است، وطنداری است.

0: ошарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз асту гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Хунай худро бо барқи доими таъмин кунед. Бо ширкати ZSCD ба истифодаи нерӯи офтобӣ гузаред. ZSCD намояндаи расмии ширкатҳои пешсафи соҳаи нерӯи офтобӣ Ryzen ва Goodwill буда. Барои таъмин خانه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی را پیشنهاد میکند. همین حالا تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت را از دست ندهید و خانه خود را با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. ZSCD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999 255 552.
3: купи Nitro Energy и выиграй один из трёх сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под читным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
7: Одна банка, один шанс, не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин, комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
9: Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
11: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст Аллервик. Рагоюби зуд ва бехав аз аллергия.
10: Зуд? Яны?
11: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
10: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
11: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
10: Ман бе ту чӣ кор мекардам?
11: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
2: Рақами телефони идораи реклама
12: 41 41.
13: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
14: Радио Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Делегация Таджикистана отправилась в Нью-Йорк на Генассамблее ООН. США и Иран впервые с июня провели переговоры. Литва приостановила прием заявок на работу от граждан стран Центральной Азии. Далее подробности этих и других событий. Министр иностранных дел республики Сироджиддин Мухридин возглавляет делегацию страны на неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, сообщает МИД страны. В рамках сессии глава внешнеполитического ведомства выступит на общих дебатах, примет участие в сопутствующих мероприятиях, а также проведет двусторонние встречи с представителями ООН и зарубежных государств. Неделя высокого уровня проходит с 22 по 28 сентября. Накануне Сироджиддин Мухридин принял участие в церемонии вручения государственных наград Таджикистана представителям Всемирного банка. Представители США и Ирана впервые с конца июня провели переговоры на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Выступая на сессии Генассамблеи ООН, президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на соглашение с Ираном после промежуточных выборов в ноябре месяце, пишет об этом BBC. США на встрече представляли спецпосланник Трампа Стив Уитков и Джаред Кушнер, Иран, министр иностранных дел Аббас Аракчи. Переговоры проходили при посредничестве третьих сторон. Позже Уитков сообщил, что стороны провели продолжительные переговоры и завершили очередной раунд обсуждений. Литва временно приостановила прием заявок на трудоустройство и въезд от граждан Центральной Азии. Об этом заявила глава департамента миграции Латвии Индрес Гасперис, сообщает BNC. В прошлом году Литва уже закрывала визовый центр в Душанбе. Причины назывались нарушения со стороны людей, получивших право на въезд и работу в стране. Тем временем за 2 года работы центра документы на проживание в Литве оформили около 6500 человек, преимущественно это водители и строители. По данным Департамента миграции Литвы, на 1 сентября этого года разрешение на проживание в стране имели почти 227 тысяч иностранцев, среди них более 7 тысяч граждан Таджикистана. В Узбекистане поэтапно внедрят программу безопасной и уважительной среды в трудовой сфере, а также создадут информационный портал для приема онлайн-обращений о давлении и насилии на рабочем месте. Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев, пишет Фергана. На первом этапе программа будет внедряться в государственных организациях и компаниях, затем она охватит предприятия, организации, учреждения, независимо от форм собственности. В Душанбе сегодня с 9 до 17 часов отключат электричество в районе Шохмансур в Махалях, Челмехроб, Куштепа и Якатут, в районе Фирдауси на улицах Карабаева, Махале, Гульпарвар, Шайнак, Хуго и Навбахора, в районе Сино света не будет на улицах Шамси, Махсум, Махалях, Навобод, Мехробод, Калинин, Чортутибуло, Чортутипойон, а также в Балхе. В филиале распределительных электрических сетей города Душанбе сообщили, что отключения связаны с ремонтными и профилактическими работами. В отдельных предгорных и горных районах республиканского подчинения, а также на территории Сагдейской области и на западе Гбаву в ближайшие дни возможны силовые явления, сообщает агентство по гидрометеорологии. Жители этих районов призвали соблюдать меры предосторожности и учитывать изменения погодных условий. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тароной авали суатро роллер баруэтон тахдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахарьяк хонадон.
2: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси хамешаги ба маблах. Захири пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарид, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. Хумо аз орзу то амал.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
3: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
4: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
3: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burt kun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somonai nitro.tj ba qayd gir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93-959-4-0 firist. Iqdom har roze jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nadi.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: به طبعم هیچ مضمون بهز لب بستن نمی آید خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما
4: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت

0: всегда. Подробнее на roller.dj.
1: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Иксельро туме хариву туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дарсомай иксель энерджи нухта азия бахкайтир. Байо онро даршакли смс бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кон. Бахтадро бисанч. Ба яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурт кон. Харузи джума суати 19. Дар эфири радио ему суати иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи иксель, як шанси бурда. Он ро аз даст на дей.
3: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Наверняка вы знаете семьи, где дети выросли у одних родителей в одном доме, ели одну и ту же еду, ходили в одну и ту же школу, а характеры у них совершенно разные. Почему так происходит? Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Одни и те же родители, те же условия и атмосфера дома, а дети разные. Один спокойный и дипломатичный, второй вспыльчивый, третий самостоятельный настолько, что его невозможно ни о чем попросить. И родители говорят: «Мы всех воспитывали одинаково». Вот именно здесь и начинается самое интересное. Потому что детей невозможно воспитывать одинаково, даже если родители очень стараются. У каждого ребенка свой темперамент, своя чувствительность, свой порядок рождения, свои отношения с родителями и братьями и сестрами. Старший ребенок часто получает роль ответственного. Ты же старший, уступи. Ты должен помогать. И постепенно может формироваться очень ответственный взрослый, а иногда человек, который всю жизнь чувствует, что обязан заботиться, заботиться обо всех. Младший может получить совершенно другую роль – любимчика, баловня или, наоборот, ребенок, которого постоянно сравнивают со старшими. А средний иногда вообще оказывается между всеми. Есть еще один важный момент. Один и тот же поступок родителей разные дети могут воспринимать совершенно по-разному. Одному строгий отец кажется человеком, который устанавливает порядок, а другому – человек, которого нужно бояться. Для одного критика становится стимулом, для другого – доказательством: со мной что-то не так. Поэтому семейная история у детей одна, а психологический опыт может быть совершенно разным. И это объясняет, почему братья и сестры иногда смотрят на свое детство и рассказывают две совершенно разные истории. Один говорит: «У нас было прекрасное детство». Другой думает и отвечает: «Ты что, мы выросли в совершенно другой семье». И оба могут быть правы. Потому что характер формируется не только событиями, он формируется тем, как человек эти события воспринимает и какой вывод из них делает. Поэтому не стоит удивляться, что дети одной семьи становятся разными. Возможно, именно это и делает семью семьей. Один дом, но несколько совершенно разных человеческих историй. Вот на этом и все. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанки Таджикистан шарики инбах шумору боси упанджумин солгарди истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
4: 12,862,161.
5: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرتی مجوزیی برونو مارس رو در روبلکس مستقیمن تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیمی تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی رو همچون سربیننده ترین کنسرتی موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شویتسیا بیشتر است.
3: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: коротко о главном.
7: Таджикистан и немецкая компания обсудили трудоустройство граждан в Германии. В Душанбе предотвратили очередной конфликт школьников. Таджикистан впервые может получить место в Бюро Объединенного мира борьбы. Число предприятий с таджикским капиталом в Узбекистане выросло на треть. Дональд Трамп запустил Трамп-ТВ после конфликта с крупными средствами массовой информации. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия плюс».
6: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
8: Басу бараси ва мубохисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубохисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

چون هدیه تاریخ با بختی ملت، این مردی شریف امام علی رحمان است.

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Можно ли разговаривать с малышом сразу на двух языках? Не запутается ли он? И не стоит ли сначала дождаться, когда ребенок заговорит на родном? Такие вопросы часто возникают у родителей, которые хотят подарить своему малышу знания двух языков. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Хорошая новость в том, что ребенку не обязательно сначала осваивать один язык и только потом начинать второй. Если малыш с рождения слышит два языка в семье, он может их постепенно осваивать параллельно. Поначалу может показаться, что ребенок говорит мало или смешивает слова. Например, в одной фразе появляются слова из двух языков. Но само по себе это не означает, что ребенок путается. Для маленького билингва это естественная часть языкового развития. Пусть второй язык приходит вместе с жизнью. Через песенки, игры, сказки, разговоры с бабушками и дедушками, прогулки и обычные семейные дела. Еще один важный момент – эмоционально насыщенное общение важнее количества языков. Ребенку нужны живые разговоры, внимание, улыбка и ощущение «меня слышат, со мной интересно говорить». Поэтому, если в вашем семье два языка, не бойтесь знакомить малыша с обоими с самого начала. И не обязательно выбирать сначала один, а потом другой. Ведь для ребенка язык – это не только слова. Это еще и голос мамы, интонация папы, семейные истории и связь с близкими. А значит, два языка с рождения могут стать не препятствием, а двумя дверями в большой мир. Пусть ваш малыш всегда чувствует себя комфортно вместе с подгузниками «Совпремиум». Они производятся на высокотехнологичном европейском оборудовании, что гарантирует их безупречное качество и соответствие мировым стандартам.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Ин марзубум хазору як асрор дорад. Вахам хазор кисаи ношунида. Аз тариху фарханг то иктисоду фановариҳои навтарин дар як гуфтор. Раузана ба чин дар Азия Плюс.
3: Салом, шнавандагони гиромӣ. Дар студия Маниша Анварӣ дар мавҷи барномаи Равзана ба Чин. Имрӯз оид ба таҳсили хонандагони Чин суҳбат мекунем. Имтиҳонҳое ҳастанд, ки баъди ҷамъбасташон қисми зиёди маводи омӯхтаро фаромӯш кардан мумкин аст. Аммо дар Чин имтиҳоне ҳаст, ки хонандагон барои он солҳо омодагӣ мебинанд. Номи он Гаокао мебошад. Низоми мактабии Чин бо талаботи баланд ва муносибати ҷиддӣ ба таҳсил маъруф аст. Дар синфҳои болоӣ барои бисёр наврасон омодагӣ ба донишгоҳ ба яке аз вазифаҳои асосӣ табдил меёбад ва дар охири ин роҳ Гаокао меистад. Ин имтиҳони умумии миллӣ барои дохил шудан ба донишгоҳ аст. Натиҷаи имтиҳон ба он таъсир мерасонад, ки хатмкунанда метавонад барои дохил шудан ба кадом донишгоҳҳо талош кунад. Аз ин рӯ, рӯзҳои Гаокао барои миллионҳо оила давраи хеле муҳим аст. Дар мактабҳои Чин ба математика, забон, илмҳои табиӣ, интизом ва машқҳои мунтазам диққати зиёд медиҳанд. Аммо зиндагии мактабӣ танҳо аз дарс иборат нест. Либоси ягона, машқҳои варзишӣ, маҳфилҳо ва корҳои гурӯҳӣ низ мавҷуданд. Технологияҳо ҳам бештар вориди мактаб мешаванд. Дар Пекин, масалан, омӯзиши асосҳои ҳуши маснуӣ ба барномаи хонандагон ворид карда мешавад. Платформаҳои электронӣ ва дар баъзе мактабҳо технологияҳои воқеияти маҷозӣ ва афзуда низ истифода мешаванд. Албатта, рақобати баланд ҳам бартарӣ ва ҳам мушкилиҳои худро дорад. Он метавонад хонандагонро ҳавасманд кунад ва ҳам метавонад фишори зиёд ба онҳо эҷод кунад. Бо вуҷуди ин, як чиз аниқ аст. Таҳсил дар фарҳанги чинӣ аз кадом роҳи муҳими рушди инсонӣ шумурда мешавад? Бо вуҷуди ин, як чиз аниқ аст. Таҳсил дар фарҳанги чинӣ аз қадим роҳи муҳими рушди инсон шумурда мешавад. Чаро? Посух ба ин савол қисман 2500 сол пеш пайдо шудааст. Дар барномаи навбатӣ оид ба Конфуций нафаре мегӯем, ки ғояҳояш то ҳол барои дарки чини муосир کمک میکنند.
2: این مرز و بوم 1001 اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
4: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
5: Диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которое начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и немецкая компания обсудили трудоустройство граждан в Германии. В Душанбе предотвратили очередной конфликт школьников. Таджикистан впервые может получить место в Бюро Объединенного мира борьбы. Далее подробности этих и других событий. Таджикистан может впервые получить прямое представительство в Бюро Объединенного мира борьбы. Это международная организация, которая руководит развитием борьбы в мире. Специалист из Таджикистана Тахмина Хаджаева вошла в список кандидатов на выборах в бюро. На 5 вакантных мест претендуют 12 человек, 5 действующих членов и 7 новых кандидатов. Хаджаева – единственная женщина среди 7 новых претендентов. Сейчас она является советником президента Международной федерации греко-римской и вольной борьбы Азии. В школе номер 128 района Фирдавси, город Душанбе, сотрудники милиции предотвратили групповой конфликт между несовершеннолетними. По данным управления МВД по Душанбе, школьники поспорили в социальных сетях из-за незначительного повода и договорились выяснить отношения после занятий. Один из подростков принес в школу нож, который был взят сотрудниками милиции. В отношении родителей подростков составили административные протоколы по статье 90 Кодекса административных правонарушений страны. Самим несовершеннолетними также провели разъяснительные беседы. Министерство труда Республики и немецкая компания Premium Food Group обсудили создание механизма для привлечения граждан Таджикистана к работе в Германии. Отмечается, что Premium Food Group – это один из крупнейших пищевых производителей Германии, выпускающий мясную продукцию, колбасы, готовые блюда, растительные альтернативы, а также корма для животных и другие продукты. На встрече с генеральным менеджером компании Томасом Ферстером стороны рассмотрели вопросы отбора специалистов, их профессиональной и языковой поддержки, а также соответствия требованиям немецкого рынка труда. Речь шла о создании последовательного процесса от определения потребностей немецких работодателей до подготовки и направления работников. Министерство труда отметили, что важным условием успешного трудоустройства является подготовка граждан до выезда. Это изучение немецкого языка, повышение квалификации и знакомство с требованиями принимающей стороны. Число предприятий с таджикским капиталом в Узбекистане выросло на треть. По состоянию на 1 сентября в Узбекистане работали 483 предприятия с участием инвестиций из Таджикистана. По этому показателю республика заняла 8 место среди иностранных государств, сообщает Национальный комитет Узбекистана по статистике. По сравнению с сентябрем прошлого года число таких предприятий увеличилось на 118 единиц. В Таджикистане же действует 116 предприятий с участием узбекского капитала. Администрация президента США запустила Трамп-ТВ, новостную трансляцию на YouTube-канале и в разделе прямых эфиров официального приложения Белого дома. Заместитель директора по коммуникациям Белого дома Кейлан Дор заявил, что Трамп-ТВ будет показывать самые яркие моменты администрации без цензуры. По его словам, некоторые СМИ не точно освещали деятельность администрации или вовсе не рассказывали о ее достижениях. Запуск канала произошел на фоне конфликта Дональда Трампа с рядом американских средств массовой информации. Поводом послужило то, что Белый дом ограничил доступ журналистов CNN, MS Now и Политика, обвинив их в распространении фейковых новостей о работе администрации. После этого 5 телеканалов президентского телевизионного пула приостановили совместную видеосъемку мероприятий с участием Трампа. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте aziaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тароной авалисуатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармиосоиш бахарьяк хонадон.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Форус». Подробнее по номеру 7272.
1: Есть такая поговорка или пословица, как правильно, не знаю. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. О, дорогие друзья, ну, если вы наш друг, вдруг, это хорошо. На самом деле, будьте лучше нашим другом, потому что мы любим друзей, ценим друзей. Но и, конечно же, поддерживаем наших замечательных друзей и слушателей в течение буквально всего рабочего дня. Ну, а сейчас к вам присоединяется та самая команда самых бесшабашных ведущих на радиостанции «Азия Плюс». Ну, почти, ладно, бесшабашных. Я уж так...
2: Ну, иногда.
1: Ну, и бывает, да, иногда, дорогие друзья. В общем, мы здесь, чтобы провести это время классно вместе с вами, и чтобы вы даже немножечко забыли про свои трудовые задачи. Представьте себе, такое тоже можно. Здесь студия Андрей Скалов, Лола Обназаров. Всем привет, друзья. Любим вас всех безумно, обнимаем руками нашего эфира. Вот так.
2: Именно так. Всем привет, друзья. Всем потрясающего настроения. И вот по поводу, чтобы вы забыли про рабочий день, это прям хорошо, ты знаешь?
1: Да,
2: прям
1: очень хорошо.
2: Прям можно представить, что среда. Да, это уже такая некая маленькая
1: амнезия.
2: Пятница. Нет, амнезия, и все опять вот эти твои любимые старческие там проблемы, ситуации со здоровьем. Нет, мы пока оставим.
1: Я именно... только хотел поделиться своим сокровенным, понимаешь?
2: Я понимаю, но нет, нет, давай все-таки больше про позитив. Пусть, да, вот представим, что это такая маленькая пятница, которая просто притворяется вот таким вот рабочим.
1: А, она притворы.
2: Да,
1: это
2: да,
1: среда.
2: Рабочим, серьезным днем. Поэтому, друзья, мы-то с вами знаем, что все зависит от нас самих. И, конечно же, как корабль поплывешь,
1: поплывешь, назовешь, все правильно, Лола, все хорошо.
2: Так он и поплывет, вот видишь, это зараза.
1: Так он и поплывешь.
2: Как только ты меня перебиваешь.
1: Как назовешь, так и поплывешь.
2: Да, вот так вот и получается. Все. Но на самом деле, да, друзья, это все зависит от нас самих. Действительно, шутки шутками. Мы с самого начала начинаем на позитиве и бодрости, чтобы как-то вас зажечь, зарядить тоже. Поэтому, да, давайте плыть, давайте называть, давайте улыбаться, друзья. Все это приветствуется, по крайней мере, на протяжении ближайших 3 часов.
1: Ой.
2: Мы будем это вместе, да, с вами, как обычно, открывать второе дыхание.
1: Да, отправляйте нам свои замечательные так сообщения. Вот чувствую даже иногда, когда вы отправляете нам свои сообщения, и там всякого рода знаки препинания, улыбочки, смайлики, мы в этот момент понимаем, что вы тоже улыбаетесь вместе с нами. Вот давайте вот попробуем вот такой вот симбиоз сегодня снова создать в эфире. Фархот уже с нами, всем привет, всем прекрасного и бодрого настроения желает. Спасибо большое, Фархот.
2: Спасибо, Фархот, Фархот, это все он взаимно.
1: Наш, Фархот наш сегодняшний первенец, потому что он самый первый отправил сообщение.
2: Кстати, да, он молодец. Да, частенько, молодец. Да, действительно, вот это самое первенство удерживает, потому что успевает, ну а потом уже подтягиваются и другие наши слушатели, и это тоже здорово, поэтому, да, ждем ваши какие-то сообщения, приветы и пожелания.
1: Да, Джокер присоединяется, я вас тоже приветствую, спасибо огромное, вам хорошего, замечательного дня, желаем от чистого сердца, спасибо.
2: Да, спасибо, Джокер, вам потрясающей среды желаем, пусть она принесет массу всего положительного.
1: Так, а нам прямо сейчас принесет Тедди Свимс. Друзья, это потрясающий певец. Мне очень нравится тембр его голоса. Надеюсь, вам тоже. В общем, слушаем его замечательный трек. Ну, а мы скоро возвращаемся к вам.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Духтарджон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از دور خانه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Восточное. Восточное. Радио Азия Плюс.
2: Шок-контент.
1: Все безумие мира за 3 минуты.
10: Вы знаете, я даже немножко как барашек стал, так немножко, вот когда вот узнал эту новость.
11: Да, новость так новость.
10: Новость так новость, да, дорогие друзья. Оказывается, тут совсем недавно в Кыргызстане продали барашка, дорогие друзья, барашка, да, за 1 миллион долларов. Это что такое?
11: Я даже себе не могу представить, какой там должен быть этот самый баран.
10: Всем бараном баран просто.
11: Да, чтобы вот прям настоящий баран, да, чтобы вот стоить такую баснословную сумму.
10: Слушай, наверное, хозяин этого барана разъезжает на какой-то очень дорогой тачке, и когда меня спрашивают, чем ты занимаешься, я развожу баранов. Ему никто не верит.
11: Ему никто не верит. Хотя если бараны взять в кавычки, развожу баранов, то там, знаешь, возможно.
10: Тут, наверное, да. Тут очень, да, полет для фантазии может быть большой.
11: Да, широкий.
10: Мы поговорим про настоящих баранов.
11: Мы, да, друзья, мы про настоящих баранов. В Кыргызстане племенного барана породы Арашан, созданный на основе, кстати, нашей гисарской породы.
10: Да, известный на весь мир.
11: Известный. Как раз, да, продали за 1 миллион долларов. Сделка состоялась в рамках международного фестиваля, посвященного развитию этой породы.
10: Да, вот покупателя барана стал селекционер из Казахстана. Точно имя покупателя, конечно, не опубликовано и не сообщается. В мероприятии приняли участие фермеры и специалисты из Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Вот так вся Центральная Азия, в общем, участвовала, друзья.
11: Да, ну что касается того самого барана. Баран-то действительно непростой, друзья. Вот порода этого самого барана Арашан была официально зарегистрирована в Кыргызстане в 2021 году. Ее селекционная работа началась еще в 70-х годах, а для ее создания, конечно же, использовали баранов гисарской породы, завезенных из нашего любимого Таджикистана. Так что вот, если что, вот подумайте, друзья, тем ли вы занимаетесь делом. 1 миллион, представляешь?
10: Один миллион.
11: Баран и 1 миллион. Ничего себе.
10: Да.
11: Вот так.
10: Всем баранам баран, дорогие друзья, за 1 лям. Да, это прям очень много, что добавить. Но надо все-таки, знаете, вот ценить наших замечательных селекционеров, вот, которые разводят до сих пор гисарскую породу, которая реально известна на весь мир, прямо, знаешь, гордость берет. Но, мне кажется, надо нам и на нашу породу развивать, чтобы мы смогли тоже продавать буквально каждого барашка за 1 миллион долларов.
11: Конечно, ты что? Я вообще не понимаю, почему тогда у нас не продаются вот так вот бараны? И за такие деньги это все началось с нас, между прочим. И нужно было действительно дальше это развивать.
10: Слушай, а мне интересно, если есть вот этот вот барашек за 1 миллион долларов. Интересно, какой хлев у этого барашка? Там, наверное, играет классическая музыка, там специальное сено, привезенное с высокогорья, потому что другое не питается.
11: Ну,
10: наверное,
11: я сразу
10: так думаю. Массаж ему делают, да.
11: Массажист,
10: специальный курдючный массаж, наверное, есть там какой-то особенный.
11: Может быть, ему даже копыта разминают. Я
10: в этом вообще не сомневаюсь, Лола.
11: Но все-таки, да, цена, конечно.
10: Там, наверное, есть специальный человек, который делает педикюр копыт, я так думаю даже, знаешь.
11: Кстати, тоже вполне вероятно.
10: И причем только для задних ног отдельно, для передних отдельно, лап точнее, или копыт, да. Mm-hmm. Там два разных специалиста работают, я думаю,
11: мне
10: с этим
11: кажется,
10: барашком.
11: Мне кажется, что его даже бараном не называют. Ты знаешь, после...
10: Да, 100%, Вова! У него есть наверняка имя свое собственное.
11: Язык
10: да.
11: не повернется. И не
10: конечно.
11: Только имя, там и отчество должно быть.
10: Да, само собой!
11: То есть, да, прям очень-очень официально. Вот смотри, наш слушатель тоже подтягивается.
10: Да-да-да.
11: Они, да, с нами.
10: Они с нами, они в шоке, они с нами.
11: На нашей волне Рано. Вот с нами, кстати, Рано отправляет нам для начала очень красивое пожелание.
10: Да,
11: вот пишет о том, что осень не для того, чтобы падали листья.
10: Да, конечно.
11: А, для того, чтобы, вернее, падали листья, а не настроение. Вот. Мы с тобой в мыслях о баране, вот видишь, даже неправильно сначала прочли. Но вообще, действительно, Рано всем желает отличного настроения, говорит, что это должно быть вот главным настроем осени, добрый день. И добавляет, не какой баран, а какой покупатель и продавец скорее. Да, ну здесь тоже действительно, я согласна, от продавца и от покупателя очень много, конечно, зависит. Так что вот, есть, говорит, что гисарская порода баранов у нас, которая славится большими курдюками.
10: Да, но они очень довольно крупные, это еще породы, кстати говоря, если брать вот в классическом понимании вот барашков. Ну и, кстати, вот, добавляет, Лям баксов за бараны. Ну, тут в шоке. Фархот, конечно же, да, вот так вот. Мне кажется, сейчас кто разводит барашков, тоже в шоке, когда узнали эту новость.
11: Да, мне вообще кажется, после этой новости тут нужно было его, как вот, ты знаешь, какое-то произведение искусства на аукционе продавать.
10: Я думаю...
11: просто вот так вот на выставке.
10: Лола, я думаю, там просто вот этот хлев, если представить, где этот барашек содержится, там, наверное, портреты висят его везде. Ты что, на стенах?
11: Ты думаешь?
10: И когда хозяин заходит, Аркадий Семенович, я к вам.
11: Разрешите,
10: да.
11: Ну да, мы представили.
10: Да, мы представили, да. Увы, наша фантазия — это страшная штука. Дорогие друзья, ну, в общем, такая была у нас немножко новость сегодня, которая нас тоже так немного удивила. Ну и, знаете, и гордость. Все-таки действительно за основу-то взята наша порода из Таджикистана, дорогие друзья. Вот это вот уже круто. Ну, друзья, давайте мы сделаем остановку небольшую в виде хорошего музыкального трека. Возвращаемся снова к вам.

0: ширкати оби зулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Реклама дар Азия Плюс.
2: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Pickle Ranch ва Buffalo Ranch. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: امین سرمایه دیگر مشکلی نیست.
1: رقم تلفونی اداره реклама 41 41.
2: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО Форус для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 72 72.
3: Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
4: Не, ну будет прикольно, если эта технология появится где-нибудь у нас дома уже. Приходишь домой и супруги спрашивают, а где мои любимые носки? Ну возьми вон там, они в кубе. В каком еще кубе? Ну вон там, вот в квадрате, вот в этом, спрессованные. И так и начинаешь искать, потом подбирать. Правый, левый, красный, синий, синий синему, красный красному. В общем, да, дорогие друзья, но прикольно, смотри, зато сколько места можно будет сэкономить, если технология такая появится.
5: Возможно.
4: Взял, спрессовал одежду. Но правда есть минус. Потом это все разглаживать. Это да, это сложно. Друзья, вот расскажем о чем. Действительно полезная штука из Японии. Одежду предлагают буквально превращать компактные кубики. Но не все так просто. Давайте разбираться.
5: Но всегда есть но. Действительно, в японских аэропортах готовятся шире внедрять специальные автоматы Pocket Tips, которые за считанные минуты помогают решить вечную проблему туриста. Куда же положить все покупки и сувениры, если чемодан уже и не закрывается? Работает все довольно просто. Вы кладете одежду в специальный отсек, запускаете процесс через экран и примерно через одну минуту уже получаете аккуратно спрессованный блок размером примерно с ладонь. В зависимости от типа одежды, объем, конечно, можно уменьшить до 7 раз.
4: Ничего себе!
5: Ты представляешь? А ты говоришь, красный-красный. Если там все уменьшишь, то это надо будет сначала найти еще этот красный-красный.
4: Потом я куплю микроскоп себе, чтобы искать потом эти носки.
5: Придется через
4: увеличительное стекло. Но вам, девушкам, тоже согласись, вот вы всегда куда-то собираетесь, у вас там есть отдельная сумочка для кремов, другая сумочка для вот этого. Ну, наверное, это, конечно, все не получится спрессовать. В основном речь идет только о вещах.
5: Конечно.
4: А было бы здорово, чтобы и все это тоже можно было спрессовать. Ну ладно, конечно, это уже мои фантазии. Ну и то есть, друзья, вместо обычной толстовки, футболки или другой одежды в чемодан остается такой блок вот такой спрессованных вещей, плотный кирпичик. И, конечно же, очень много места освобождается. Туда можно поставить сувенирчики, подарочки и новые покупочки. В общем, вот так. Вот, дорогие друзья, такая интересная штука. То есть вместе с чемоданом освобождается еще немножко пространство.
5: Будет вот такой вот действительно кирпичик лежать. Но вот важный момент. Вес багажа при этом, конечно же, не уменьшится.
4: Само собой.
5: Его никак не спрессовать. И если ваш чемодан весил 25 килограммов, автомат магическим образом не превратит их в 15. И проблема нехватки именно физического места, да, решается довольно эффективно. А вот что касается веса, то он останется прежним.
4: Да. Идея появилась не на пустом месте. Во время испытаний Pocket Tips примерно 70% из порядка 400 опрошенных пассажиров признались, что хотя бы раз отказывались покупать дополнительные сувениры именно потому, что в багаже просто элементарно не было места. А вот первые испытания технологии проходили в аэропорту Ханеда. То есть, получается, в 2024 году. Позже устройство тестировали уже в Нарите, Нахе и Кумато. В январе 2026 года только за несколько дней испытаний сервисом воспользовались сотни пассажиров. Вот так
5: ну
4: вот, друзья.
5: Ну да, по сути, конечно же, это наверняка очень удобно. То есть, вот брал полный чемодан вещей, а потом раз, и у тебя только такой кирпичик аккуратненький, а места вон еще сколько. Но теперь уже разработчики совместно с японскими аэропортами хотят доработать все-таки устройство и перейти к полноценному внедрению со следующего года. А в перспективе подобные автоматы могут появиться не только в аэропортах, но и в гостиницах, магазинах одежды и других местах, где, конечно, полным-полно туристов.
4: И вот это тот редкий случай, когда странное японское изобретение выглядит действительно полезным, но есть но. Прилетели с одним чемоданом, накупили полмагазина сувениров одежды, превратили это все в компактный кубик, и проблема почти решена. Правда, если ваш чемодан не превышает допустимый вес, и никакие японские технологии уже это от этого, конечно же, не спасут. Овы, придется доплачивать.
5: Конечно, получается, выглядит все эффектно, но по сути автомат решает проблему, которую давно решают обычные вакуумные пакеты. Буквально, да, за копейки сейчас уже. Причем главный лимит багажа – это часто не объем, а вес. И даже не вес, а его все-таки устройство вот никак не уменьшает. И получается, что чемодан становится компактнее внутри, но все-таки тяжелее не перестает быть. Поэтому ради вот, ты знаешь, каких-то пар футболок, ну чего-то да, еще, да, вот согласен. Тех же самых носочков.
4: Всегда можно еще ногами вот так вот туда, прям в этот чемодан или рюкзак еще, знаешь, утрамбовать. Я лично так делаю. Очень хорошо помогает,
5: конечно,
4: кстати говоря.
5: Молодец. Конечно, молодец. Карманы еще есть.
4: Можно сесть на него, можно прыгнуть на чемодан. Он тоже так сразу...
5: Да, он тоже так сразу сломается.
4: Если выживет, конечно, после этого.
5: Треснет, а так подумаешь.
4: Я думаю, что дома классно эта штука бы работала. Смотри, вот наступила осень, зима, и тебе надо и брать летние вещи. Так все это сжал в один кирпичик, бам, в шкаф, и у тебя куча свободного места.
5: И забросил, да?
4: Да. Mm-hmm. Но, правда, потом, знаешь, начинаешь доставать, так этот... Летом уже такая футболка вся сжатая, такая пережатая. Mm-hmm. Да, mm-hmm. чувствую, тебе придется ее разглаживать еще дней 10. Это одну футболку
5: после
4: вакуумной этой упаковки.
5: Что может быть, ты знаешь, произойти какая-то деформация. Потому что есть вещи, которые, например, нельзя вот так вот взял и сжал, смял, еще что-то там сделал. Например, очень деликатные ткани, к которым нужно очень бережно относиться. Поэтому все подряд ты тоже, знаешь, вот так вот не сомнешь. Ну и еще один фактор, ты знаешь, который действительно тоже немаловажный, я уже сказала, потом будет очень сложно. Вот ты представь, огромный ворох одежды, его вот так вот спрессовали до такого кубика. Ну невозможно там посмотреть, что внутри этого куба. Как ты найдешь ту самую вещь, которая тебе нужна?
4: Ага, да, согласен с тобой. Вот. Мне это, знаешь, напоминает мебель такую специальную, надувную, которую сейчас из Китая продают. Когда тебе просто привозят такой маленький брикет, ты так открываешь из пакета, потом все у тебя надувается и превращается в полноценную мебель, да. Вот такая вот интересная, друзья, технология. Ну, есть и минусы, есть и плюсы отчасти. Честно говоря, я не знаю, мне кажется, как-то ни рыба, ни мясо мне это устройство, потому что...
5: Ну, вот здесь правильно, смотри, разработчики хотят все-таки доработать.
4: Пусть зарабатывают,
5: этот самый, да. Момент, и если у них
4: надо,
5: что-то,
4: знаешь,
5: получится,
4: наверное,
5: более удобно.
4: Устройство, которое сжимает, а потом еще разжимает обратно.
5: Чтобы душа свернулась, а потом развернулась.
4: Да, чтобы потом уже, вот как говорится, в нормальное состояние приводить эти вещи. Потому что чувствую, после такого вот пресса, под которым они будут находиться, эти вещи, мне кажется, потом надо будет еще за ними еще ухаживать.
5: Вот.
4: Да, это, мне кажется, как-то немножко странно. Ну ладно, дорогие друзья, ну что ж, мы делаем прямо сейчас небольшую остановку, скоро вернемся, ну а вы не останавливайтесь, друзья, идите к своей мечте. Ну а если не хватает на нее денег, то, конечно же, МДО Фурус вам в этом поможет. Потребительские кредиты на выгодных условиях. Подробности 72-72.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа, больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گر غبار خاطره از دوستان بینه مرنج، که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلوس. هر روز یک قدم به پیش.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Форус». Подробнее по номеру 72-72.
1: Ох, привет, дорогие наши друзья, мы снова здесь, мы снова с вами, ну да. Ну а куда же мы без вас, дорогие наши слушатели, потому что вы наша энергетическая подпитка. Да, у нас очень интересный симбиоз, в мире животных так называется вещь, когда одно животное помогает другому, это называется симбиоз. Ну а у нас симбиоз человеческий, дорогие друзья, мы его дарим вам свои эмоции, а вы взамен нам свои. Какой же хороший энергообмен. Давайте делиться дальше, тем более второй час только набирает обороты, а здесь в студии уже собрались те самые люди Андрей Соколов и Лола Абназарова. Всем привет, друзья!
2: Именно так, мы здесь именно для того, чтобы вас бодрить, вас направить, вас сопроводить, друзья. И да, делаем это на протяжении 3 часов, вливаемся уже во 2 час. Самое время открыть дыхание, если не успели это сделать, поэтому открывайте то самое 2, очень нужное сегодня. Тем более, что уже вот просто середина недели, уже вот действительно максимально легче даются какие-то рабочие процессы. И потом вообще уже завтрашнего дня, наоборот, уже вот как с горы, прям к выходным, в предвкушении. Ой, как замечательно. Настроение должно быть хорошим. И, конечно же, давайте вспомним про праздники. Они тоже создают настроение.
1: Ой, они тоже неплохие. Сегодня, кстати, день весеннего равноденствия, дорогие друзья. Ну вот, добрались мы и до этого замечательного праздника тоже. Осень пока только вступает в свои права в Таджикистане, по крайней мере, в других странах, наверное, она как-то уже пораньше наступила. Но пока у нас такой лентябрь, друзья. Обожаю это время года. Это бархат. Бархатный сезон у нас. И не жарко, и не холодно, и как бы даже хорошо. Слушай, даже, мне кажется, и сейчас выйти на солнышко, даже легкий загар можно получить еще. Успеть.
2: А, да.
1: Если
2: а
1: вдруг ты
2: знаешь,
1: летом не успел.
2: Что вот, кстати да. говоря, именно в этот день вот тоже проверяли, какая же погода будет дальше. То есть, если так. вот 23 сентября...
1: Это какие-то народные приметы, да?
2: Да, в народных...
1: Если ветер юго-западный, то ожидайте дождь.
2: Примерно. То есть, по поверьям, вот если погода хорошая, то и продолжение осени будет, знаешь, хорошее, теплое, яркое. Солнечно. А если бы, допустим, был бы дождь, слякоть,
1: я хочу пасмурно, дождь уже, честно. Я вот уж соскучился по дождю.
2: Я тоже, ты знаешь, по дождику скучаю, чтобы все чистенько, все везде действительно вот прям дышало свежестью. Но дождик, думаю, будет совсем скоро. А вот то, что погода еще продержится какое-то время, вот такая вот теплая, настоящая, знаешь, бабье лето, как говорят, это тоже хорошо.
1: Ну, я тебе могу дождь устроить здесь, прям в студии, если хочешь, Лола, это не проблема.
2: Так, ты первый про дождь начал говорить, а потом могу тебе устроить. А себе что не устроить?
1: И себе тоже. Хорошо, вот, вот. У нас нужно тут есть лейка с водой, наберу ее, пожалуй, и устроим здесь дождь. Ну, правда, нет, не устроим в студии, у нас тут еще оборудование, думаю, зальем все, еще и соседей. Так что нет, ну ладно, Лола, как-нибудь подловлю тебя и устрою тебе дождь из кружки, из кулера нашего. Ладно, шучу. Дорогие друзья, ну что, есть сегодня еще праздники, день рождения жевательной резинки, кстати говоря, ей исполнилось 178 лет, представьте, как давно ее придумали.
2: Сейчас уже сложно представить современный мир без этой самой жвачки, как мы ее называем. Огромное количество сейчас самых разнообразных вкусов. То есть и по цветам можно выбрать, и действительно по каким-то
1: сочетаниям
2: уже, вкусовым.
1: Знаешь, это какая-то часть культуры какой-то уже, конечно, да, определенной такой субкультуры.
2: Конечно, это уже целая культура, да, которая, это когда... кстати, пришла к нам из Америки.
1: Да, само собой, откуда же еще? Знаешь, вот та самая реклама для нас, для миллениалов, дай мне, как в рекламе, ты прекрасно меня поймешь, да, о чем идет речь? Сразу
2: конечно.
1: Так, две подушечки. Или помнишь вот эту жуткую рекламу? Когда во рту нарушается кислочно-шелочной баланс, баланс, сразу вам надо добраться до жвачки, да, вот и только она поможет вам. Да, это вот эта бесячая реклама из 90-х, дорогие друзья, 2000-х.
2: Она прям елась, да?
1: Она прям елась, да. Абсолютно, именно так, дорогие друзья. Но у нас немножко другая жвачка была в детстве, это был гудрон.
2: Ну, смола,
1: хороший,
2: вот первая,
1: мощный гудрон.
2: Да, первая все-таки была смола, я думаю, вот
1: когда
2: собирали.
1: Это и... когда гудрон не только черный, но и твои зубы тоже становятся черными.
2: Да,
1: это такой, знаешь,
2: язык.
1: Это страшный сон стоматолог. Ладно.
2: Да.
1: И еще ты знаешь, так это идешь с дружбаном. Есть, да, есть, конечно, достаешь этот кусок гудрона, которым недавно там крышу чинили. Будешь, давай.
2: Ты хвастаешь, да, еще при том, при всем,
1: да.
2: что у тебя такой вот запас получается мощный.
1: То есть, получается, у нас в детстве была жвачка со вкусом нефти, представь себе. Вот.
2: Да, при том бесконечная, я бы так сказала.
1: Да, ее жевать можно было бесконечно долго, это правда.
2: Ну, а еще ты знаешь, что вот тематические конкурсы, кстати, устраиваются во многих городах.
1: На надувание пузырей?
2: Да. да, с этим праздником. Видел такое. Там кто больше надует этот самый шар.
1: О, мы тоже соревновали в школе.
2: Кто дольше продержится. Ну вот, не зря, видимо.
1: Ну, у нас там один чемпион, парнишка, правда, был. Он прям надувал такие мыльные пузыри. Пузыри жвачки, да. Просто диву давались мы. Молодец, да. Надеюсь, он нашел себя в жизни. Ну что ж, дорогие друзья, идем дальше. Так, какие же праздники сегодня еще можно отметить? Ну, по-моему,
2: это... День рождения поисковой системы сегодня.
1: Да, я ее, кстати, тоже знаю.
2: Да, конечно. Mm-hmm. Вообще, она занимает, по-моему, там третье или какое-то четвертое место по популярности.
1: Ну, в русскоязычном интернете, да, конечно. Яндекс вот, еще пользуется популярностью.
2: И все еще, конечно, да. И на самом деле очень довольно-таки популярная действительно система. И очень частенько
1: да,
2: раньше ей пользовались.
1: Я частенько нахожу ее через Google, да.
2: И вот
1: частенько...
2: сейчас уже, да, но все-таки не всегда так было, поэтому да.
1: Я еще вспоминаю другие системы. Rambler, кстати говоря, была такая тоже поисковая система. Yahoo, кстати, помнишь такую
2: Yahoo,
1: тоже?
2: Да, тоже помню.
1: Ой, еще был, какой-то еще у нас Fox, вечер воспоминаний сегодня, да, чувствую лисенка, я.
2: Да, Fox тоже был. Есть.
1: Да, дорогие друзья, вот такие праздники сегодня. Берите любое на вооружение, и пускай этот день будет тоже хорошим. Ну а мы делаем остановку в виде коммерческой паузы на Азия Плюс.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. «Истера» – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. «Истера» – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хат мамби чаши. Фурсатро аздас наде. Танходар КФС.
5: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офто, апш, боз аллергия.
6: О, Рома, зизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яны?
6: Хамаги дардавоми си дахиката сирме кунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 ساعت از نشانه‌های آن آزادی. آلرژیک خوبولت نمی‌کند و به حیاتی فعالان خلل نمی‌رساند.
5: با کودکان هم ممکن است.
6: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام به اویلا بی‌خف است.
5: من به تو چیکار می‌کردم؟
6: آلرژیک حیاتی به آلرژی از درخونه‌ها پرسون شوید.
7: совершенство начинается с мелочей. Роллер это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Чёткие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита. Все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tg.
8: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилуяк.
9: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу.
2: Она просто меняет саундтрек.
1: Азия Плюс. Твой саундтрек осени.
2: Ваш заказ. Эфир под соусом.
3: Подаем горячим и всегда к обеду.
4: Ну, друзья, вообще, на самом деле, запахи – это неотъемлемая часть еды. Ну, это сначала ты чувствуешь аромат, но потом, конечно же, и сам вкус. Это чистая правда. И аромат-то быстрее попадает даже в наш мозг и во все наши рецепторы. Ну, а потом мы уже ощущаем тот самый вкус. Но сегодня речь пойдет о очень интересной вещи – парфюм для еды, друзья. Это тоже реальность, это существует. Мы привыкли, что духи наносят на кожу, на одежду и на волосы, но теперь парфюм добрался и до еды. Существует специальный съедобный ароматы, спреи, которыми можно буквально надушить мороженое, коктейль, мясо, десерт или выпечку. И это не просто эксперимент нескольких шеф-поваров, это уже конкретные бренды, которые выпускают такие продукты. Как вам такое?
5: Действительно, друзья,
4: хочу
5: есть,
4: запахом плова.
5: Вот, Salt and Straw – это духи для мороженого. Американская компания Salt and Straw вместе с парфюмерным брендом создали линейку, которая называется «Кулинарные какие-то духи». Да, их распыляют прямо на мороженое перед тем, как его есть. Ты знаешь, я аж немножко потерялась. Я просто в процессе того, как вот озвучиваю информацию, сразу себе это представляю.
4: Да, конечно. Мороженое.
5: А самое любимое лакомство из детства. То есть перед тем, как съесть, ты должен его еще зачем-то, чем-то подушить.
4: Но вдруг у тебя просто ванильный, а у тебя есть запах фисташек. И так сразу, и все. И у тебя ванильный запах фисташек.
5: Нет,
4: ну, как бы вот так.
5: Ну, нет же. Ну, зачем же? Если ты хочешь с фисташкой, можно купить сразу с фисташками.
4: Ну, откуда я знаю? Вот как бы есть такое, Лола, ну что сказать. Это странно, но
5: хорошо,
4: это есть.
5: Хорошо, да, в общем, распылили, например, аромат Swanow Citrus, то есть дает ноты такого лаймового пирога и действительно какой-то лимонной рощи, то есть есть еще огромное количество запахов разных получается, да, это и Plume of Blooms, это цветы, естественно, понятно из названия, там жасмин, жимолость, еще что-то, и мороженое буквально действительно получается вы душите тем самым ароматом, который вот вам хочется услышать перед тем, как его
4: да,
5: съесть.
4: Да, представь себе, и такое есть. Ну, теперь мы до мяса и овощей тоже доберемся. Fin Food Fragrance, друзья, духи для мяса и овощей. Это уже австралийский бренд, делает пищевые парфюмы для обычной еды. Например, есть там Garlic Rosemary Thyme. Это чеснок, розмарин и тимьян, друзья. Его предлагают распылять на мясо, картофель, грибы или овощи. Есть другой вариант, кстати, лимон.
5: Lemon pepper deal.
4: Да, то есть... Здесь, конечно же, это перец,
5: перчик,
4: укропчик.
5: И укроп.
4: Да, его используют для рыбы, креветок, пасты и салатов. То есть вместо того, чтобы нарезать травы, добавлять цедру, можно просто сделать пару пшиков и как бы все.
5: Даже не укладывается в голове, но есть еще, оказывается, и парфюм для коктейлей. То есть это еще не все было, друзья. Ки, бренд корейский, выпускает специальные пищевые спреи для напитков. И есть ароматы уже иланг-иланга, мяты, красного грейпфрута. Идея очень простая. Бармен готовит коктейль и перед подачей просто распыляет над вашим бокальчиком вот этот самый аромат. Когда вы подносите стакан уже к себе поближе, то вы сначала почувствуете вот этот вот запах, и напиток уже воспринимается, конечно, совершенно по-другому.
4: Да, именно так. Но есть еще и другое, друзья. Аморетти. Белок, бекон, хлеб и роза во флаконе. Как вам такое сочетание? Это уже американская компания. Аморетти, да, пошла еще дальше. У нее существует линейка под названием Edible Perfume Spray. Среди ароматов есть розочка, клубник, апельсин, пинколада, анис, марсала. А также более странные варианты, например, аромата свежеиспеченного хлеба и бекона. Ну, прикольно. То есть, теоретически можно взять блюдо и просто добавить запах к нему бекона. Или несколько распылил, и все, как бы вот и у вас что-то новое на тарелке типа.
5: У тебя наверняка бы с пловом был, я думаю, если бы появился такой аромат.
4: Да, конечно.
5: И все вокруг бы, и все вокруг даже, думаю, пахли бы пловом. Да. Но вообще,
4: все на обед убегали бы просто уже в 11 часов просто из-за этого аромата.
5: И уже точно понимаю, да, чем они там пахнут. Согласна. Антонелла Бонди, друзья, настоящая гастрономическая парфюмерия. Есть, оказывается, итальянка, которую так зовут, Антонелла Бонди. И она занимается уже полноценной, высокой гастрономической парфюмерией. Она создает пищевые ароматы бергамота, розы, бриош, розмарин, цитрус, орехов и даже сложные композиции специально для каких-то ресторанных блюд. Такие ароматы можно добавлять вот и в десерты, и в коктейли те же, в какие-то блюда, и даже просто ароматизировать ими воду. Не
4: вот
5: знаю зачем,
4: вот, да.
5: Но...
4: Какая-то у вас вода невкусная, но вы побрызгаете ароматом цитруса.
5: Действительно, будет повкуснее, да?
4: Да, кстати, вот еще есть Форно де Азоло. Выпечку тоже вот надушивают запахом. Друзья, один из самых странных примеров — это итальянский бренд. Он создал специальную пищевую парфюмерию, композицию для своей выпечки. В аромате есть ноты теста, цитрусов, карамелизинового сахара. Получается почти такая абсурдная ситуация. Вы берете круассанчик, который уже пахнет круассанчиком, и дополнительно надушиваете запахом круассанчика. Вот здесь и начинается самое интересное. Похоже, еду теперь можно душить тоже.
5: И просто взять и надушить, причем выбрать любой парфюм, какая бы там у вас еда ни была, жасмин для мороженого, розмарин для мяса, грейпфрут для коктейля, ну и бекончик какой-нибудь для закуски. А вот запах свежего хлеба, ну, конечно, можно оставить для выпечки. И, возможно, скоро вопрос официанта будет звучать уже не какой вам соус, предположим, добавить,
4: да, чтоб шикнуть,
5: а какой парфюм вы предпочитаете к вашему ужину. Не знаю. Прям какой-то сумбур сейчас в моей голове.
4: Да, сумбур,
5: я
4: это правда, Лола.
5: Я вообще против вот этого вот всего сейчас, что мы с тобой
4: знаешь, а знаешь, какой будет прикол просто? Ты приходишь такой в ресторан, и тебе блюдо предлагают, так говоришь, вы знаете, я на диете, мне это нельзя. Ничего страшного, мы просто принесем тарелку с запахом розмарина, запахом свежей выпечки и мяса, не переживайте, это веса не добавит.
5: Это ужасно, я не представляю себе, как можно вообще вот этот вот аромат свежеиспеченного хлеба зачем-то получается испортить, взять там какой-нибудь вот этот искусственный аромат каких-то цветов, предположим.
4: Ты его не портишь, ты просто добавляешь, допустим, какой-то аромат к еде, к примеру.
5: Ну, для меня, ты знаешь, это однозначно.
4: Ну, знаешь, кулинарный эксперимент, что ж такого?
5: Ну, нет. Ну, прям совсем нет, ты знаешь. Запахи вообще, это отдельный мир. Они влияют не просто на то, что вот взял, понюхал, покушал. Они влияют и на состояние, и на эмоции, и на поведение, потому что наше обоняние напрямую связано с нашим центром мозга.
4: Ты знаешь, у меня уже пришла идея, кстати говоря, как я могу себе надыбать аромат плова и сделать из этого парфюм. Знаешь, достаточно просто пойду туда, где готовят плов, соберу вот этот вот пар и дым, который идет от казана в какую-то емкость отдельную, и, знаешь, попробую сделать парфюмчик для себя.
5: Ну, хорошо, хоть такой более безопасный вариант и выбрал.
4: Да.
5: Я-то думала, что ты просто по карманам расфасуешь этот самый плов.
4: О, ну ты что, нет.
5: И очень долго будешь им пахнуть.
4: Да карманов не дойдет просто, понимаешь? Я его сразу уничтожу, съем. Всем любви, всем плова и всем приятной вкусной еды, дорогие друзья. Ну а мы делаем небольшую остановку в виде анонса полезной информации. Скоро вернемся к вам.
2: Коротко о главном.
6: В Душанбе проходит международный текстильный форум. Четыре страны призвали реформировать Совет Безопасности ООН. США договорились с Данией и Гренландией о расширении военного присутствия на острове. Президент Украины просит Трампа предоставить «Патриот» и ракеты к ним. Сборные Таджикистана и Азербайджана по футболу сыграют товарищеский матч. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
7: Шарики бахши охангистик лол, нуризу лол.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: عالمی دقیق.
0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 25.19 ثانیه.
3: به نوروزی 15 ساله هندی آریان شوکلا 25.19 ثانیه لازم شد تا در ذهنش جنبستی 50 عددی 5 رقم را انجام دهد. به کلکولاتر، به خوغاز، تنها در ذهن. این رکوردی رسمی جهانی می باشد. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولاتر را میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقم را حل کند.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. реклама дар Азия Плюс.
4: Мазаҳои навишев бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
5: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин, комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
6: Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Иксел ро ту ме хариву, ту фаро аз мо ме гири. Иксел ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Иксел Энерджи нухта Азия ба кайд гир. Ва ё он ро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ба шахри истиқомат ба рақами 94-700-777-77 равон кун. Вахтад ро бисанч ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Энерджи ро интизор. Зорбош, як зарфи Excel, як шанси бурдаст. Он ро аз даст наде.
8: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
9: Рахами телефоны и дорая реклама.
10: Челюяк, челюяк.
11: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.
12: Ты видела этот фильм?
13: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
12: Стоп, не говори дальше.
11: Осторожно, спойлер.
13: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
14: Ну да, дорогие друзья, оказывается, есть фильмы, которые не во всех странах разрешены. В некоторых странах и даже решили запретить. Почему? По какой причине? Иногда причины бывают просто, некоторые просто смешными. Иногда из-за цвета, иногда из-за шутки, иногда из-за карты, иногда в кадре может появиться какой-то интересный мультяшный герой, иногда даже из-за него. Сегодня вот расскажем про несколько таких фильмов и странах, где запретили прокат, вот эти вот картины, друзья. Начнем мы, наверное, с «Симпсонов», друзья. «Симпсоны» в кино, кстати, да? Мнема.
15: Ага, да, слишком много желтого и красного, друзья. В 2007 году мультфильм «Симпсоны» в кино не допустили к показу в Мьянме. Самая необычная часть истории, причиной называется обилие желтого и красного цветов.
14: О, очень много.
15: Власти тогда крайне чувствительно отнеслись вот к их политической символике, а «Симпсоны», как известно, практически целиком желтый. Ну, получается, действительно, как вот, да, без желтого? Насилие? Нет. Нецензурная лексика? Нет. Просто Гомер оказался слишком уж желтым.
14: Слишком желтый,
15: ну,
14: да.
15: Ну и не только Гомер, там и вся семейка, да. Очень-очень желтые. Ну как
14: но
15: вот?
14: Могли пойти на встречу, сделать бледно-желтыми.
15: Совсем бледно.
14: Или оранжевыми. Да ладно, Шрек 2, друзья. Израиль. Одна шутка про голос певца. В израильском дубляже Шрека 2 появилась такая локальная шутка про певца Давида О. де Ора, известного своим высоким голосом. Один персонаж угрожал другому кастрацией. Фразой примерно в духе такой: «Сделаем с ним Дэвида де Ора». Певцу это совсем, конечно, не понравилось. Он обратился в суд и заявил, что эта шутка, конечно же, его очень сильно обижает. В итоге суд распорядился убрать из фильма примерно из 20 кинотеатров, пока реплику, конечно же, не передублируют. То есть огромные голливудские мультфильмы остановили из-за не из-за Шрека и не из-за ослика и кота в сапогах, а из-за вот такой шутки про высокий голос. Вот так, друзья.
15: Вот такое может случиться. Но это еще не самое интересное. Смотри, образцовый самец, Малайзия. Кстати, модель помню. Собирается убить премьер-министра. В комедии «Образцовый самец» многие, думаю, смотрели. Герой Бена Стиллера, невероятно глупого мужчины-модели, а там программируют на убийство премьер-министра Малайзии. Ну, понятно, кино, якобы. Но вот малайзийским цензорам шутка, конечно, не понравилась. Фильм признали неподходящим для местной аудитории, и в стране он не вышел в прокат. Позднее источники прямо описывали его как запрещенный. Но особенно смешно, что весь сюжет намеренно абсурдная пародия на индустрию моды.
14: А, да, есть еще один, друзья, фильм. «Житие Брайана по Монти Пайтону», друзья. Это Норвегия. Слишком такую вот богохульной признали эту картину. И в 1980 году Норвегия полностью запретила комедию «Житие Брайана», посчитав ее нарушением закона о богохульстве и оскорблением религиозных чувств. Вот самое прикольное, что это произошло в соседней Швеции, друзья. Там фильм начали рекламировать примерно так. Фильм настолько смешной, что его запретили в Норвегии. Молодцы. Соседями поиздевались.
15: Да,
14: но вот через несколько месяцев норвежцы запрет все-таки сняли. Получается, запрет превратился в такую бесплатную рекламную кампанию для этого фильма. А так.
15: Ну и знаешь, не самый нелепый запрет получается. Вот как тебе Барби? Барби и Вьетнам. Казалось бы, что их объединяет?
14: Не знаю.
15: Несколько линий на детской карте. Да, друзья, в 2023 году фильм «Барби» полностью сняли с проката во Вьетнаме. И казалось бы, что такого могло случиться? Все из-за карты, которая появилась в кадре. Власти Вьетнама посчитали, что на ней изображена так называемая линия 9 пунктиров, которой Китай обозначает свои территориальные претензии в Южно-Китайском море. И Вьетнам эти претензии отвергает. Поэтому, ну, странно, конечно, ирония вся в том, что карта в фильме вообще выглядит действительно как детский рисунок. Она не как детский, а вот прям действительно, я видела. Там и особо-то не видно вот этого всего, но несколько нарисованных штрихов оказались достаточно веской причиной, чтобы один из крупнейших фильмов года вообще не появился в кинотеатрах вот страны.
14: Да, вот такие вот иногда бывают, а порой даже и немного нелепые запреты, которые не допускают фильмы в кинотеатрах многих стран. Ну что ж, друзья, вот такая интересная штука. В киноиндустрии тоже такое и такое бывает.
15: И такое бывает. Но у нас бывают перерывы, друзья. Не очень большие, но они бывают. Поэтому мы еще раз вместе с нашим партнером МДО «Фурус», конечно, желаем вам потрясающего дня. Кстати, помните про потребительский кредит от МДО «Фурус». Он для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить сейчас. Все подробности по номеру 7272. Ненадолго мы прервемся, друзья, ну а вернемся к вам уже в следующем часе.
14: Обещаем это сделать и снова продолжим наше общение и веселье в целом, друзья. В общем, скоро вернемся к вам.

0: Хит на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лейджин, певица Бейби Рекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: سوچنه، وستوچنه، رادیو آزیا پلوس.

0: Соат дар Тоҷикистон 13.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе проходит международный текстильный форум. Четыре страны призвали реформировать Совет Безопасности ООН. Сборные Таджикистана и Азербайджана по футболу сыграют товарищеский матч. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе стартовал международный текстильный форум «Таджикистан». Форум проводится в рамках реализации национальной стратегии развития производства, переработки хлопка и текстильной промышленности в республике на период до 2040 года. Стратегия предусматривает формирование современных текстильных кластеров полного производственного цикла, углубление переработки отечественного хлопкового сырья и поэтапное увеличение экспорта готовой текстильной продукции до 3 миллиардов долларов США. Одним из ключевых конкурентных преимуществ страны является высокая доля возобновляемых источников производства электроэнергии – около 98%, главным образом за счет гидроэнергетики. Для текстильных предприятий, работающих по полному циклу производства, предусмотрены льготные тарифы на электроэнергию со скидкой до 50%. В работе форума принимают участие более 200 делегатов из более 40 государств. В рамках международного текстильного форума планируется подписание соглашений и меморандумов. Совет Безопасности ООН в настоящее время не способен должным образом выполнять свою задачу по поддержанию мира и безопасности. Об этом заявили министры иностранных дел Индии, Бразилии, Германии и Японии. В совместном заявлении министров говорится, что представительность, легитимность, авторитет и эффективность Совета Безопасности находятся под вопросом. Государства объяснили недостатки Совбеза его анахроничной архитектурой, существующей уже 80 летий, которая, по их словам, не отражает современные геополитические реалии и препятствует решению нынешних и будущих проблем, касающихся международного мира и безопасности. Они также подчеркнули необходимость более широкого представительства стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна. Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке. Трамп заявил, что не исключает новой встречи с Владимиром Путиным и считает возможным соглашение по Украине. По его словам, соглашение может быть достигнуто в ближайшее время, но конкретных сроков он не назвал. Зеленский, в свою очередь, выразил надежду на завершение войны до начала зимы. Также, по словам Зеленского, Киев готов прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Москва также перестанет атаковать украинские энергетические объекты. Кроме того, Зеленский попросил США предоставить Украине патриоты ракеты к ним, а также ускорить выдачу лицензий на производство этих систем. США договорились с Данией и Гренландией о расширении военного присутствия на острове. В Нью-Йорке страны подписали новый договор. Соглашение предусматривает размещение двух американских военных баз в Нарсарсуаке и Мастерсвиге. США также смогут открывать дополнительные базы по мере необходимости. Американским самолетам, кораблям и беспилотникам предоставляется свобода передвижения по территории Гренландии. США и Дания также будут совместно заниматься предотвращением шпионажа на острове. Также, согласно договору, страны, не входящие в НАТО, не смогут иметь военное присутствие в Гренландии без согласия всех трех сторон. Отмечается, что договор не имеет установленного срока действия, но прекратит действовать, если США или Дания выйдут из НАТО. Сборные Таджикистана и Азербайджана по футболу сыграют сегодня товарищеский матч. Встреча состоится в Баку в 9 часов вечера по душанбинскому времени. Матч станет очередным этапом подготовки сборной республики к финальной части Кубка Азии 2027 года. Ранее в июне наша сборная сыграла 2 товарищеских матча с командой Индии, которую победила со счетом 3-1 и завершила вторую игру в ничью со счетом 1-1. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунай авали суатро роллер бароэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
1: Друзья, самая теплая, самая позитивная радиочастота с вами. Это радиостанция «Азия Плюс». Ну и, конечно, вливаемся мы в третий час второго дыхания. Открываем его вместе с вами. И мы тоже, в том числе, открываем второе дыхание, потому что даже после этого эфира мы тоже продолжаем трудовые рабочие задачи. Ну а вы продолжайте под наши голоса и, конечно же, хорошую музыку в эфире «Азия Плюс». Здесь, кстати, Андрей Соколов и Лола Абназарова. Всем привет! Всем привет!
2: И привет! И пожелания хорошего дня, и потрясающего настроения. Все это здесь, как обычно, друзья, конечно же, мы передаем вам свои эмоции, свои позитивные какие-то моменты именно для того, чтобы вот эта ваша бодрость, ваше настроение, ваши положительные мысли, все это действительно активировалось прямо сейчас. И да, у нас есть еще почти целый час для того, чтобы вместе с вами открыть второе дыхание. А сегодня уже среда, друзья, и пусть она станет таким трамплином для крутых идей и приятных сюрпризов. Пусть пролетит незаметно, как для нас, вот, в принципе, пролетает все это время, все эти три часа.
1: Ой, ну, максимально быстро сегодня время летит, конечно же, дорогие друзья. Ну, в хорошей компании так и всегда и происходит. Ну, а мы обещаем рабочие фишки сегодня, конечно же, в этом часе и, конечно же, точку опоры. Сегодня как-то две темы будут перекликаться с работой, дорогие друзья. Ну, куда же без нее? Потому что половину, наверное, жизни проводим именно там. В общем, поговорим, скоро вернемся. Ну, а сейчас сделаем небольшую остановку в виде хорошего музыкального трека, друзья, который мы с удовольствием прослушаем, чтобы действительно создать у вас на работе и в вашем сердце ту самую приятную атмосферу.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Иксельро туме хариву туфару азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дар сомлей Иксель Энерджи нухта Азия бахкайкир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат барахами 94 700 727 727 равонкон. Бахтадро бисанч. Ба яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурткон. Харузи джума суати 19. Дар эфири радио ему суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурда. Он ро аз дас наде.
3: Мазахой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсат ро аз дас наде. Танхо дар KFC.
4: Рахами телефони и дорай реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Войси. Радио Азия Плюс.
6: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
7: Но это не точно.
8: Да, давайте вспомним свое первое собеседование, когда вы пришли. Да, и наверняка был тот самый мандражок. Или немного, прям много было мандража. Ну и вот, друзья, сегодня поговорим в точке опоры, как все-таки обуздать мандраж и, естественно, прийти на собеседование без паники. Собеседование стресс однозначно, почти для всех. Даже если вы отличный специалист, мысль, а вдруг я скажу что-то не то? А может быть, мои колени задрожат и укажут им, что я очень плохой специалист. Но, конечно, задача не в том, чтобы вообще не волноваться, а в том, чтобы не дать волнению все-таки перевалить и уже стать паникой. Просто вот попробуем сегодня вам подсказать пару советов, как себя обуздать вот в эти вот минуты. Вот
9: именно так. Так, да. Ну, колени нужно, конечно, держать в хорошем состоянии. Это мы уже точно знаем.
8: Фастон гель.
9: Ну и подготовиться стоит тоже заранее, друзья. Подумайте, что будете рассказывать о себе, о каких-то своих достижениях и опыте. Потренируйтесь отвечать на стандартные вопросы. Почему хотите работать у нас? Какие у вас слабые стороны? Какие сильные? Почему должны выбрать именно вас? И лучше хотя бы один раз прорепетировать до этого и произнести все эти ответы вслух.
8: Ну, вообще можно устроить тренировочное собеседование с другом, пусть он перебивает, задает неожиданные вопросы и ставит вас в неловкое положение. Так мозг поймет, даже если вы запнулись или не сразу нашли ответы, ничего катастрофического не произошло. Ну и второе.
9: Да, нужно убрать все мелкие причины для стресса. Одежду нужно подготовить заранее вечером, маршрут проверить заранее, выйти, конечно, с каким-то запасом времени, чтобы не опоздать. Ну и если интервью онлайн, нужно заранее все настроить, включить камеру, микрофон, все проверить, подключение интернета, в общем, чтобы не было каких-то неприятных неожиданностей.
8: Да, если тревога все-таки накрывает, попробуйте простой прием. Вдох на 4 счета, пауза на 4 выдоха, на 4 и снова пауза. Повторите несколько раз во время разговора. Кстати говоря, тоже не бойтесь делать паузы. Если вопрос сложный, можно спокойно сказать: «Хороший вопрос, дайте мне секунду подумать». Это звучит намного увереннее, чем просто попытка выдать первый пришедший в голову ответ. Почему бы и нет?
9: Ну и еще один полезный способ, друзья. Когда в голове появляется мысль «я провалю собеседование», то просто спросите себя, ну а что реально произойдет в самом худшем случае? Ну, скорее всего, вы просто не получите вот именно эту конкретную работу. И через месяц это интервью может вообще перестать уже иметь для вас какое-либо значение. Ну а если вы заметно волнуетесь, что тоже можно признать, да, я немного переживаю, потому что у меня очень важная встреча. Иногда после этой фразы, если вы проговариваете ее вслух, напряжение как-то сразу сразу становится меньше.
8: Ну и главное, помни, собеседование — это не экзамен, где вас пытаются поймать на ошибке. Вы тоже оцениваете компанию, решаете, хотите вообще там работать или нет. То есть на собеседовании вы главные, а не они. Можно и так посчитать. Да, можно и так. Почему и нет? Друзья, в общем, готовьтесь к собеседованию. Тем более, ты знаешь, мне кажется, когда приходит вот время, смена времени года, иногда даже люди тоже пытаются изменить свою жизнь. Вот сейчас наступила осень, да? Может быть, вы сейчас тоже хотите что-то поменять. Может быть, даже работу. Почему бы нет? Воспользуйтесь этими советами. И пускай работа мечты не будет за горами. И пускай вам обязательно повезет с хорошей вакансией. Друзья, ну а мы делаем остановку, слушаем музыку и возвращаемся к вам.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 575 میلیون
3: 575 میلیون مرتبه آلبوم رسمی موسیقی قهرمانی جهان اوید با فوتبال 2026 در پلتفرم های رقمی شنیده شده است. این بار دیگر نشان می‌دهد که فوتبال موسیر کایهو تنها 90 دقیقه بازی در میدان نیست. اون اکنون سرود، کلیپ، میم‌ها، تبلیغ و موسیقی است که بعدی هشتگ آخرین هم در پلیلیست ها باقی می‌ماند. قهرمانی ها به آخر می‌رسند اما شهرتی ترانه های اساسی اون محفل ها تا درگاه باقی می‌ماند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: Второе дыхание. Энергия твоего дня. Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
5: Делаем круто и быстро.
6: Минимум усилий, максимум результата.
5: Рабочие фишки.
7: Да, как ранее говорили, у нас сегодня связано все с работой. Но, мне кажется, каждый, да, вот все-таки солдат мечтает стать генералом. И каждый человек, работая на какой-то должности, хочет стать начальником. Ну и вот, друзья, все-таки давайте обсудим эту ситуацию. Вас повысили, поздравляем. Теперь у вас больше обязанностей, больше ответственности и, возможно, чуть больше денег. Но это не точно.
8: Это не точно. И вот, кстати, поспорить можно с тем утверждением, что каждый мечтает стать начальником. Ну? Ты знаешь... Тут, да, не все так просто. Но вот почему-то о карьерном росте принято говорить примерно так. Вчера ты обычный сотрудник, сегодня руководитель, а завтра ты уже директор. Послезавтра фотографируешься на фоне какого-то небоскреба и рассказываешь о секретах своего успешного успеха. Но есть нюанс, друзья, да. Иногда после повышения человек внезапно понимает, а старая работа-то была куда более лучше. Ну, просто прекрасной. Если раньше у вас была конкретная задача, вы ее сделали хорошо, все, вы молодец, можете гулять смело. Закрыли ноутбук, пошли домой. А теперь у вас команда. Да, теперь больше ответственности.
7: А значит, ваш рабочий день может начинаться с фразы «А почему это еще не готово?» и продолжаться. Я думал, это делает другой человек. И заканчиваться «А можно я завтра доделаю?» Причем домой завтра уйдет сотрудник, а вы, наоборот, будете снова на работе. Ну вот, друзья, первый сюрприз руководящей должности. Вы начинаете отвечать не только за свои ошибки, но и за чужие тоже. Ну и есть и второй сюрприз.
8: Есть и второй сюрприз. Вы меньше занимаетесь тем, за что вас вообще в принципе и повысили. Допустим, вы были отличным дизайнером, ну а теперь вы почти уже и не рисуете. Вы были сильным журналистом, а теперь вы просто редактируете других. Были крутым продавцом, теперь обсуждаете планы продаж, у вас таблицы, отчеты, и почему менеджер опять забыл позвонить клиенту. Получается какой-то парадокс. Человека повышают, потому что он прекрасно делает какую-то свою работу, ну а после повышения эту работу у него практически забирают.
7: Дальше управление людьми. Со стороны все выглядит просто. Представил задачу, объяснил, получил результат. В реальности между поставил задачу и получил результат иногда помещается небольшой сериал на 8 сезонов. Один все понял, но сделал по-своему. Второй не понял, постеснялся спросить. Третий понял, но забыл. Четвертый вообще уверен, что дедлайн — это скорее рекомендация. А вы должны каким-то образом превратить все это в работающую команду. И вот тут появляется главный руководительский навык, способность спокойно произносить. Давайте еще раз проговорим задачу. Да, хотя внутри вы уже, конечно, проговорили совсем другие слова.
8: Да, друзья, чувствую. Но и это еще не все. Есть еще одна вещь, которая после повышения постепенно исчезает. Это то самое ощущение, что ваша жизнь принадлежит вам.
7: Да,
8: когда вы отвечаете только за себя, то уже все, там в 17.00, предположим, можно закончить работу и спокойненько делать какие-то другие свои дела. Когда же вы отвечаете за целую команду, то вот даже в 17.00 и 18.00 все еще продолжается, а бывает, что начинается и самое интересное. Кто-то не успел, клиент попросил срочную правку, начальство захотела отчет. И вот вы уже сидите вечером и думаете, раньше я хотела быть руководителем, потому что руководители вроде бы как меньше работают. Но оказалось, они просто работают какими-то другими частями и вот, кстати, по большей степени нервной системы.
7: Ну, отдельная история — это творчество, когда вы обычный сотрудник, можно прийти на мозговой штурм и сказать, а давайте сделаем вообще безумную штуку. Когда вы руководитель, ваша следующая мысль — сколько это стоит, а как это будет, кто это будет делать, когда и почему бюджет опять превышен. То есть еще вчера вы были генератором сумасшедших идей, сегодня вы человек, который говорит, идея классная, но давайте посмотрим на цифры. И остается, друзья, и, конечно, главный, же, главный, да, бонус — зарплата. Но тут еще тоже есть нюансы.
8: Есть нюансы и даже вопросик, а действительно ли она может стать выше. Да, возможно, но вот вопрос только насколько. Потому что бывает классическая ситуация. Зарплата вырастет, ну, буквально на 15%, а количество ответственности вырастет на 150%. И тогда человек начинает считать уже не денежки, а стоимость одной потерянной нервной клетки. Но это не значит, что повышение зло. Есть люди, которым действительно нравится руководить. Они прирожденные, действительно такие лидеры. Они строят команды, принимают решения и отвечают за большой результат.
7: Да, для них повышение — логичный такой следующий шаг. Проблема начинается с того, когда человек идет вверх только потому, что так положено. Потому что хороший специалист вовсе не обязан мечтать стать начальником. Можно расти горизонтально, становиться сильнее, дороже, профессиональнее, брать более интересные проекты и при этом не превращать свою жизнь в бесконечный чат сообщений. Вот так вот, друзья. Поэтому, если завтра вам кто-то скажет, что вы, может быть, вы станете начальником, не спешите. Пишите открывать шампанское. Сначала очень даже хорошо подумайте и все взвесьте. А может быть, вам это даже и не нужно.
8: Да, кто может знает? Быть, и не нужно. Подумайте, вспомните про обязанности, потом еще раз про зарплату, про то, сколько там действительно всего будет и нужно ли, в принципе, вам это самое повышение. Потому что иногда карьерная лестница ведет наверх, ну а иногда просто на следующий этаж, где просто гораздо больше какой-то работы.
7: Да, и потом ваша зарплата будет уже исчисляться не в деньгах, а в нервных клетках.
8: Вот частенько такое бывает. Знаешь, именно поэтому не зря я вот прям в самом начале этой самой темы сказала о том, что не все мечтают быть руководителем. Ты знаешь, с возрастом как-то понимаешь, что ну не хочется тебе брать какие-то дополнительные обязанности, обязательства. Ну хочется, чтобы оставалось время на себя, на семью, и, на
7: знаешь,
8: какие-то
7: как
8: свои интересы.
7: С завтрашнего дня вы руководитель отдела. Я просто хотел поспать. Ну что ж, дорогие друзья, вот как-то так. На самом деле, да, конечно, солдат мечтает стать генералом, но не каждый, наверное, солдат. Ну и взвесьте обязательно все за и против, ну а потом решайтесь, идти вам на повышение или нет. Потому что расти можно реально в разные стороны, не обязательно по карьерной лестнице.
8: Согласна.
7: Ну что ж, дорогие друзья.
8: И мыслим в ширину.
7: Да, мы тоже мыслим в ширину. Ох, как мы мыслим в ширину, дорогие друзья. Тем более, пора бы нам помыслить, чтобы и стать немножко шире. Я сейчас намекаю на обед Лола, который у нас начинается немного позже.
8: Да уж не
7: это
8: намекаешь,
7: правда.
8: Уж прямо говоришь.
7: Да, я прямо говорю. Ну вчера ты тоже прямо сказала, ты знаешь, да.
8: А что уже намекать, конечно, самое время.
7: Так что мы торопимся, спешим набраться энергии. Да, и, конечно же, есть самый простой способ — это вкусно отобедать, чтобы набраться силы и энергии, но потом дальше продолжать задачи. То самое мы и сделаем. Ну а вам желаем и приятного аппетита, если вдруг обедаете, и приятного рабочего дня, и в целом классного вечера. Услышимся мы уже завтра.
8: Именно так, друзья, не только мы, но и наш замечательный партнер МДО «Фурус» тоже желает вам потрясающего продолжения этого самого дня, идеального баланса, полной гармонии в ваших мыслях и хорошего-прихорошего настроения. Ну а мы уже, да, встретимся в эфире с вами завтра в это же самое время.
7: Все,
8: пока-пока.
7: Пока.
1: Реклама «Дар Азия Плюс».
0: Совершенство начинается с мелочей. Роллер — это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита — все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер — на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети
9: дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
11: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفا را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
12: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для... В техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро азмо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомлаи Excel Energy нухта Азия бақайтир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурд аст. اون رو از دست نده.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сиомамул приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиомамул. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
4: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, Пардифен.
4: О, Пардифен? Тестар бьор.
5: Модар джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
4: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
5: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
4: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьёр.
6: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
7: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
8: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
9: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Суруди нав эҳсоси ошно дар қалби тоза аст. Суруди нав дар Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: В Душанбе вновь подорожали бензин и газ. Президент Кыргызстана предложил передать ООН исключительное право на введение санкций. Граждане Таджикистана смогут посещать Гренаду без визы. В Спитомене детям без попечения родителей вручили подарки от президента. За 9 месяцев в столице в результате ДТП с участием общественного транспорта погибли 10 человек. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Радио «Азия Плюс».

0: бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум азизам, илоҷаш ҳаст. Аллервик, раҳоёбии зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд, яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я её ещё и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу. Лёгкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надёжных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра.
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живёт вкус жизни.
7: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
7: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Нахар ки чехра бараф рухт, дилбари донат. Нахар ки ойи насозат, сикандари донат. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл – дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс – дараҷаи болои касбият.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе вновь подорожали бензин и газ. Президент Кыргызстана предложил передать ООН исключительное право на введение санкций. За 9 месяцев в столице в результате ДТП с участием общественного транспорта погибли 10 человек. Далее подробности этих и других событий. С начала сентября месяца бензин АИ-92 и сжиженный газ в столице подорожали на 1 саманин за литр. Дизельное топливо, напротив, стало дешевле на фоне резкого увеличения поставок из России. Сегодня литр наиболее популярного бензина АИ-92 на столичных АЗС стоит около 14 саманин 50 дирамов. В конце августа его средняя цена составляла 13,50 саманин. Сжиженный газ в конце августа стоил 5,70 саманин. Сейчас его цена достигла примерно 6 саманин 70. Дирамов. С дизельным топливом ситуация противоположная. В конце августа его средняя стоимость составляла около 16 саманин 50 дирамов за литр, а сейчас примерно 15 саманин 50 дирамов. Разнонаправленная динамика цен во многом связана с ситуацией с поставками отдельных видов топлива. По данным антимонопольной службы страны, в первом полугодии текущего года республика импортировала свыше 599 тысяч тонн нефтепродуктов. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил предоставить ООН исключительное право на введение санкций против государств. Таким заявлением он выступил на Генеральной Ассамблее ООН. Он назвал такой подход единственным возможным способом совершенствования международной санкционной системы. Некоторые крупные государства, преследуя собственные интересы, оказывают давление на небольшие страны, такие как Кыргызстан, пытаясь вынудить их идти на торг по отдельным вопросам и выдвигают ультиматумы, сказал Жапаров. Он предложил внедрить обязательный механизм предварительного рассмотрения ООН всех санкционных мер. Это позволит учитывать возможные гуманитарные, экономические и социальные последствия ограничений. Только тогда центральная роль ООН в поддержании международного мира и безопасности будет усилена, а ее полномочия расширена, отметил президент Кыргызстана. Ранее Жапаров назвал несправедливым требование ряда стран Кыргызстану порвать связи с Россией, указав, что сами европейские страны продолжают торговать с Российской Федерацией на 6 миллиардов долларов в год. Глава МИД Республики Сируддин Мухриддин и министр финансов Гренады Денис Карнаул подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Таким образом, граждане Таджикистана смогут посещать Гренаду без визы. Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы расширения сотрудничества между Таджикистаном и Гренадой, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. В районе Спитамен 100 сиротам и детям из нуждающихся семей в честь 35-летия государственной независимости республики от имени президента страны были вручены праздничные подарки. В ходе мероприятия было подчеркнуто, что забота о детях и подростках, особенно о сиротах и детях из нуждающихся семей, является одним из важных направлений социальной политики государства. В Душанбе за 9 месяцев текущего года в 40 дорожно-транспортных происшествиях с участием общественного транспорта погибли 10 человек, еще 41 получил травмы. По данным столичного ОМВД, из общего числа аварий 3 произошли с участием автобуса, в них один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Такие данные привело управление МВД по Душанбе в рамках операции «Автобус», которая сегодня завершилась. Сотрудники ГАИ проверяли водителей общественного транспорта, выявляли различные нарушения, в том числе превышение допустимого числа пассажиров, работу без разрешительных документов, самовольное изменение маршрутов, также нарушение правил остановки и стоянки и грубое обращение с пассажирами. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
2: Тарунаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.
1: آسیا پلیس.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Можно ли разговаривать с малышом сразу на двух языках? Не запутается ли он? И не стоит ли сначала дождаться, когда ребенок заговорит на родном? Такие вопросы часто возникают у родителей, которые хотят подарить своему малышу знание двух языков. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Хорошая новость в том, что ребенку не обязательно сначала осваивать один язык и только потом начинать второй. Если малыш с рождения слышит два языка в семье, он может их постепенно осваивать параллельно. Поначалу может показаться, что ребенок говорит мало или смешивает слова. Например, в одной фразе появляются слова из двух языков. Но само по себе это не означает, что ребенок путается. Для маленького билингва это естественная часть языкового развития. Пусть второй язык приходит вместе с жизнью – через песенки, игры, сказки, разговоры с бабушками и дедушками, прогулки и обычные семейные дела. Еще один важный момент – эмоционально насыщенное общение важнее количества языков. Ребенку нужны живые разговоры, внимание, улыбка и ощущение «меня слышат, со мной интересно говорить». Поэтому, если в вашем семье два языка, не бойтесь знакомить малыша с обоими с самого начала. И не обязательно выбирать сначала один, а потом другой. Ведь для ребенка язык – это не только слова. Это еще и голос мамы, интонация папы, семейные истории и связь с близкими. А значит, два языка с рождения могут стать не препятствием, а двумя дверями в большой мир. Пусть ваш малыш всегда чувствует себя комфортно вместе с подгузниками «Соф Премиум». Они производятся на высокотехнологичном европейском оборудовании, что гарантирует их безупречное качество и соответствие мировым стандартам.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Соф Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Соф Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия Плюс».
3: Бару еще не дан.
2: «Азия Плюс».

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Градусы» на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом, шурамада гониасис. Агенти Обугаво Шинуси Тожикистон, Хабой Шомру, Кам Абри Бейбориш Пешкой Меконат. Имшаб дар Хорух 12 дареджа гарм. Дар Худжан, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзу мондем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Слушай, чувствуй, танцуй.
4: Радио.
3: Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Панш соли и стекло лият, панш соли им конят хо. Сема мол шумору ба концерте бошукуги идуна. Бахшида басил панчумин солгарди и стекло лият и давлати и джумури и Таджикистан. Ва панш солаги сема мол дават менамоят. Шумору шоми фарум шешаванда и мусики, нейру и баланд ва эхсоси рангин интизораст. Дари як сахна, хунармандони махбуб, Шабнами Сурайо, Гурухи Шамс, ва мехмони махсус аз Узбекистан, Далер Хонзода, Бурди Туфахуи Арзишмант, Фудзона Ботаунхуи Дуздошта, Нушокихо ва Фазуи Идона, Сана ва Макон, Дахуми Октябр, Тавахуфгохи Маркази Саудо, Охози Чорабини Суати Шонста, Шарики Генерали, Понки Душамбе Сити, Шарики Нушокихо, Сьома, Чиптахо Алакай Дарие Чипта, Нухтати Джей ва Цики то нуктати джей, ханчунин дар нуктахуи рецепшени сьома мол. Сил панш соли и стекло лият, панш соли им конят хо. Як джо джашн мегирим, як джашни бузур, хам рох бо сьома мол.
4: Ба хангоми тулуи офтоб, вакте ки рузи нав сар ме шават, аз баланди кулахо чашмай поке, ба поян хо ме шорат. Анатис, маджрои чашмай кухиро, аз кулахо то халпои шумо ме барат. Расуиндани обитозе кулер барои хона ё корхонаи шумо.
5: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дарон ласати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

Сработают лучшие части тела. Вот так, еще чаще. Это твоя часть, ты же ее так хотела. Давай, пусть работают лучшие части тела. Еще чаще, еще чаще.

0: Коротко о главном.
1: В Душанбе вновь подорожали бензин и газ. На международном форуме в столице обсуждают вопросы включения таджикских предприятий в международные цепочки добавленной стоимости. Граждане Таджикистана смогут посещать Гренаду без визы. Таджикистан и немецкая компания обсудили трудоустройство граждан в Германии. Литва приостановила прием заявок на работу от граждан стран Центральной Азии. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: شرکتی آبیزولول همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: عالمی دقیق.
0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماه ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می‌دهد که رکورد های اقلیمی کایهو تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. реклама дар Азия Плюс.
3: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
4: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию по депозиту и стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с Эмин Сармуя.
6: Excel ро ту мехари бу ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия ба қайд гир ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94 777 777 равон кун. Вақтат ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برد است. اون رو از دست نده.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
9: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
8: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
9: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
8: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
10: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. Бонки Имон Интернешнл. Дусти, молявишмо.
4: Осень в динамиках звучит лучше.

0: дар Тоҷикистон 17.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш.
0: Время теплых мыслей. Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмин Ахунвалиева. С начала сентября бензин АИ-92 и сжиженный газ в столице подорожали на 1 саманни за литр. Дизельное топливо, напротив, стало дешевле на фоне резкого увеличения поставок из России. Сегодня литр наиболее популярного бензина АИ-92 на столичных АЗС стоит около 14 саманни 50 дирамов. Сжиженный газ примерно 6 саманни 70 дирамов. Средняя стоимость дизельного топлива в конце августа составляла около 16 саманни 50 дирамов за литр, сейчас примерно 15 саманни 50 дирамов. Разнонаправленная динамика цен во многом связана с ситуацией с поставками отдельных видов топлива. По данным антимонопольной службы, в первом полугодии текущего года республика импортировала свыше 599 тысяч тонн нефтепродуктов. Глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин и министр финансов Гренады Денис Карнол

0: подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Таким образом, граждане страны смогут посещать Гренаду без визы. Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы расширения сотрудничества между Таджикистаном и Гренадой, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. В Душанбе проходит международный текстильный форум «Таджикистан». В его работе принимают участие более 200 делегатов из более 40 государств. Участники мероприятия обсудят вопросы цифровизации, автоматизации, применения искусственного интеллекта в текстильной промышленности, устойчивое производство хлопка, внедрение международных стандартов, цифровой прослеживаемости продукции и подготовку квалифицированных кадров. Также форум стал площадкой для обсуждения практических механизмов включения таджикских предприятий в международные цепочки добавленной стоимости, расширения экспортных возможностей и реализации совместных инвестиционных инициатив. В рамках текстильного форума планируется подписание соглашений и меморандумов. Министерство труда Республики и немецкая компания Premium Food Group обсудили создание механизма для привлечения граждан Таджикистана к работе в Германии. Premium Food Group – один из крупнейших пищевых производителей Германии, выпускающий мясную продукцию, колбасы, готовые блюда и другие продукты. На встрече с генеральным менеджером компании Томасом Ферстером стороны рассмотрели вопросы отбора специалистов, их профессиональной и языковой подготовки, а также соответствия требованиям немецкого рынка труда. Речь шла о создании последовательного процесса от определения потребностей немецких работодателей до подготовки и направления работников. Литва временно приостановила прием заявок на трудоустройство и въезд от граждан стран Центральной Азии. Об этом заявила глава департамента миграции Литвы Индре Гаспере, сообщает BNC. В прошлом году Литва уже закрывала визовый центр в Душанбе. Причиной назывались нарушения со стороны людей, получивших право на въезд и работу в стране. Отмечается, что они использовали Литву как транзит, работая фактически в других странах ЕС. Тем временем за 2 года работы центра документы на проживание в Литве оформили около 6500 человек, преимущественно водители и строители. По данным Департамента миграции Литвы, на 1 сентября этого года разрешение на проживание в стране имели почти 227 тысяч иностранцев, среди них более 7 тысяч граждан Таджикистана. Сборная Таджикистана и Азербайджана по футболу сыграет сегодня товарищеский матч. Встреча состоится в Баку в 9 часов вечера по душанбинскому времени. Матч станет очередным этапом подготовки сборной страны к финальной части Кубка Азии 2027 года. Ранее в июне наша сборная сыграла 2 товарищеских матча с Индией. На первой встрече наши футболисты выиграли со счетом 3-1, вторую встречу завершили в ничью 1-1. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахарьяк хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
3: پردیفین داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Мазагой новише в бургеро пешвозгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танхо дар KFC.
6: Шунидет? Ин садои пардохти насли навас. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
7: Радио Азия Плюс.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion, певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире Азия Плюс.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلیس.

0: иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Наверняка вы знаете семьи, где дети выросли у одних родителей, в одном доме, ели одну и ту же еду, ходили в одну и ту же школу, а характеры у них совершенно разные. Почему так происходит? Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Одни и те же родители, те же условия и атмосфера дома, а дети разные. Один спокойный и дипломатичный, второй вспыльчивый, третий самостоятельный настолько, что его невозможно ни о чем попросить. И родители говорят: мы всех воспитывали одинаково. Вот именно здесь и начинается самое интересное. Потому что детей невозможно воспитывать одинаково, даже если родители очень стараются. У каждого ребенка свой темперамент, своя чувствительность, свой порядок рождения, свои отношения с родителями и братьями и сестрами. Старший ребенок часто получает роль ответственного. Ты же старший, уступи. Ты должен помогать. И постепенно может формироваться очень ответственный взрослый, а иногда человек, который всю жизнь чувствует, что обязан заботиться обо всех. Младший может получить совершенно другую роль – любимчика, баловня, или наоборот, ребенок, которого постоянно сравнивают со старшими. А средний иногда вообще оказывается между всеми. Есть еще один важный момент. Один и тот же поступок родителей разные дети могут воспринимать совершенно по-разному. Одному строгий отец кажется человеком, который устанавливает порядок, а другому – человек, которого нужно бояться. Для одного критика становится стимулом, для другого – доказательством: со мной что-то не так. Поэтому семейная история у детей одна, а психологический опыт может быть совершенно разным. И это объясняет, почему братья и сестры иногда смотрят на свое детство и рассказывают две совершенно разные истории. Один говорит: у нас было прекрасное детство. Другой думает и отвечает: ты что, мы выросли в совершенно другой семье. И оба могут быть правы. Потому что характер формируется не только событиями. Он формируется тем, как человек эти события воспринимает и какой вывод из них делает. Поэтому не стоит удивляться, что дети одной семьи становятся разными. Возможно, именно это и делает семью семьей. Один дом, но несколько совершенно разных человеческих историй. Вот на этом и все. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Азия Плюс. Харус. Я

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сио Мамул приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сио Мамул. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
7: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
8: Можно ли разговаривать с малышом сразу на двух языках? Не запутается ли он? И не стоит ли сначала дождаться, когда ребенок заговорит на родном? Такие вопросы часто возникают у родителей, которые хотят подарить своему малышу знания двух языков. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Хорошая новость в том, что ребенку не обязательно сначала осваивать один язык и только потом начинать второй. Если малыш с рождения слышит два языка в семье, он может их постепенно осваивать параллельно. Поначалу может показаться, что ребенок говорит мало или смешивает слова. Например, в одной фразе появляются слова из двух языков. Но само по себе это не означает, что ребенок путается. Для маленького билингва это естественная часть языкового развития. Пусть второй язык приходит вместе с жизнью. Через песенки, игры, сказки, разговоры с бабушками и дедушками, прогулки и обычные семейные дела. Еще один важный момент – эмоционально насыщенное общение важнее количества языков. Ребенку нужны живые разговоры, внимание, улыбка и ощущение «меня слышат, со мной интересно говорить». Поэтому, если в вашем семье два языка, не бойтесь знакомить малыша с обоими с самого начала.

0: техно-торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Окибат Манзели Мо. Води Хомушон Аст. Холи Огул Гула Дар Гунбади Афлак Андаз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم. وطنداریست وطنداریست.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлати Тоҷикистон». Нури Зулол. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона и дорая реклама.
3: Чилуяк, чилуяк.
4: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Реклама дар Азия Плюс. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Сёмамол шуморо ба концерти бошукӯҳи Идона бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5 солагии Сёмамол даъват менамояд. Шуморо шоми фаромӯшнашавандаи мусиқӣ, нерӯи баланд ва эҳсоси рангин интизор аст. Дар як саҳна ҳунармандони маҳбуб, Шабнами Сураё, гурӯҳи Шамс ва меҳмони махсус аз Узбекистон, Далер Хонзода. Борди тӯҳфаҳои арзишманд, фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нӯшокиҳо ва фазои Идона. Саҳна ва макон: 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо, оғози чорабинӣ соати 16, шарики генералӣ, бонки Душанбе Сити, шарики нӯшокиҳо Сёма. Чиптаҳо алакай дар ечипта.ти.ҷей ва тикетон.ти.ҷей, ҳамчунин дар нуқтаҳои ресепшени Сёма Мол. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо, як ҷо ҷашн мегирем, як ҷашни бузург. همراه با سیما مال
1: با هنگامی طلوعی افتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندن او بیتازه کولر برای خونه یا کارخانه شما
2: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Можно ли разговаривать с малышом сразу на двух языках? Не запутается ли он? И не стоит ли сначала дождаться, когда ребенок заговорит на родном? Такие вопросы часто возникают у родителей, которые хотят подарить своему малышу знания двух языков. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Хорошая новость в том, что ребенку не обязательно сначала осваивать один язык и только потом начинать второй. Если малыш с рождения слышит два языка в семье, он может их постепенно осваивать параллельно. Поначалу может показаться, что ребенок говорит мало или смешивает слова. Например, в одной фразе появляются слова из двух языков. Но само по себе это не означает, что ребенок путается. Для маленького билингва это естественная часть языкового развития. Пусть второй язык приходит вместе с жизнью – через песенки, игры, сказки, разговоры с бабушками и дедушками, прогулки и обычные семейные дела. Еще один важный момент – эмоционально насыщенное общение важнее количества языков. Ребенку нужны живые разговоры, внимание, улыбка и ощущение «меня слышат, со мной интересно говорить». Поэтому, если в вашем семье два языка, не бойтесь знакомить малыша с обоими с самого начала. И не обязательно выбирать сначала один, а потом другой. Ведь для ребенка язык – это не только слова. Это еще и голос мамы, интонация папы, семейные истории и связь с близкими. А значит, два языка с рождения могут стать не препятствием, а двумя дверями в большой мир. Пусть ваш малыш всегда чувствует себя комфортно вместе с подгузниками «Сов Премиум». Они производятся на высокотехнологичном европейском оборудовании, что гарантирует их безупречное качество и соответствие мировым стандартам.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио со вкусом Востока.
3: «Азия Плюс».
2: Радио «Азия Плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комила новови хаст. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Айдо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Наверняка вы знаете семьи, где дети выросли у одних родителей, в одном доме, ели одну и ту же еду, ходили в одну и ту же школу, а характеры у них совершенно разные. Почему так происходит? Давайте разберемся.
0: «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Одни и те же родители, те же условия и атмосфера дома, а дети разные. Один спокойный и дипломатичный, второй вспыльчивый, третий самостоятельный настолько, что его невозможно ни о чем попросить. И родители говорят: «Мы всех воспитывали одинаково». Вот именно здесь и начинается самое интересное. Потому что детей невозможно воспитывать одинаково, даже если родители очень стараются. У каждого ребенка свой темперамент, своя чувствительность, свой порядок рождения, свои отношения с родителями и братьями и сестрами. Старший ребенок часто получает роль ответственного. Ты же старший, уступи. Ты должен помогать. И постепенно может формироваться очень ответственный взрослый, а иногда человек, который всю жизнь чувствует, что обязан заботиться, заботиться обо всех. Младший может получить совершенно другую роль – любимчика, баловня или, наоборот, ребенок, которого постоянно сравнивают со старшими. А средний иногда вообще оказывается между всеми. Есть еще один важный момент. Один и тот же поступок родителей разные дети могут воспринимать совершенно по-разному. Одному строгий отец кажется человеком, который устанавливает порядок, а другому – человек, которого нужно бояться. Для одного критика становится стимулом, для другого – доказательством: «Со мной что-то не так». Поэтому семейная история у детей одна, а психологический опыт может быть совершенно разным. И это объясняет, почему братья и сестры иногда смотрят на свое детство и рассказывают две совершенно разные истории. Один говорит: «У нас было прекрасное детство». Другой думает и отвечает: «Ты что, мы выросли в совершенно другой семье?» И оба могут быть правы. Потому что характер формируется не только событиями. Он формируется тем, как человек эти события воспринимает и какой вывод из них делает. Поэтому не стоит удивляться, что дети одной семьи становятся разными. Возможно, именно это и делает семью семьей. Один дом, но несколько совершенно разных человеческих историй. Вот на этом и все. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Азия плюс. Харус. Я кадам бапеш. Азия плюс.
3: Улани дакик.
4: Коммерс Бонки Тоджикистон, Шарики Инбах, Шумурубо Сиупанджумин Солгарди и Стеклоли Давлати Тоджикистон Тахният Мегуят. Поян Дабоди Стеклоли Тоджикистон.
5: Си.
6: Си сол астки гурохи расонагой Азия плюс фаулият мекунат. Аммо паси ин си сол рохи тулони аз як компьютер ва чан корман, то яке аз бузургтарин гурохи расонагой Таджикистон бо миллион хо хонанда ва дахо платформа аст. Авалин бюллетени тилоти Азия плюс дуими апрели соли 1900 нова душаш банаш расид. Он вактан ро дар Душанбе курьер хо бо дучар хапах мекардан. Дар тули ин сол хо сомона, рузнома, радио, маджала, чойзай музикави, джашнвора хо, форум хо, лойга хо и видеои ва шабака хо иштимои ба вуджуду мадан. Имрус шумурей умуми обуначиони Азия плюс да шабака хо иштимои ва паюм расон хо аз 2 миллиона фарзиод аст. Аз сомонай гурухи расона хо хар мох такрибан 1 миллион каз боздит мекунат.
4: Коммерсбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj.

چون هدیه تاریخ با بختی ملت، این مردی شریف امام علی رحمان است.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
3: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
2: Даже так? А я думала, ты верен мне.
3: Я верен своему вкусу.
4: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بطبع هیچ مضمون به لب بستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: تنسی سنال آسیا پلوس.

0: Роллер истесол кунандай муваффакит дару тереза, ас профилхой босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

در کشور و سراسری عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке Робби Хунар. Мол Аз Адат Беш. Яке Босат Хунар. Дильтанго Дарвиш. Нусири Хусрау.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молияви шумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: 8 в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.
1: Соадар Тучикистон, Бистучор.
2: Дарбурай Фарух Шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
3: Маш фунданки вебе Дубай бавай паймуй бонк парбоска.
4: Кедон миллион. Кедон Дубай. Баман танхо 500 000 карз додан.
5: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
2: Ҳамаш дар
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои хасбият.
5: Чашми эсхата. Бонк барои наздикон.
2: Ҳамаш дар
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои хасбият.

رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.
1: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Медуза» и Генри Камомайл. «Don't wanna go home». История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. «Азия Плюс».

грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
1: I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире Азия Плюс.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи хамишаги.
3: Дар дидеи ман андаро. Вас чашми ман бингармаро. Зеро бурун аз дидео. Манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو за вкусом Востока. Азия Плюс. Радіо Азія Плюс.